0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, что там, 3 сентября, да? Я просто сейчас проматываю все шуточки на WhatsApp. Так, хорошо, хорошо. И снова 3 сентября. Да, все правильно. Все правильно, ребятка. За календарем следим. Нормально. Все получается. Доброе утро всем, ребят. Ну что ж, 3 осенний день, хочу сказать. Неплохо, неплохо. Все пока что все все еще в образе, ну, то есть майка-шорты. Еще пока рабочая схема, да? И еще пока не мерзнешь даже с самого утра. Потому что я тот человек, который будет, ну, то есть я с ранней весной уже переодеваюсь в шорты. И так до поздней осени. Пока что никаких предпосылок к тому, что дополнительно одеваться нет необходимости. Хотя не знаю, что там у Наташки. Всем доброе утро, всем отличное настроение, всем удачи на дорогах, всем добра, всем бобра. Ну и если что-то на дорогах происходит, ты нам обязательно прям сообщай сюда на WhatsApp. 25037, потому что это все важно. И это действительно иногда многих шокирует. Количество пробок кратно увеличилось, это факт. Ну и много музыки у нас приготовлено для тебя. Что из музыки? Есть классный трек от Леонида Руденко, который мы обязательно послушаем. Вот он. Да, да. Когда-то именно он его прославил, можно сказать. Ну, я имею в виду трек Леонида Руденко. Ну, а также наш местный диджей уже. Экс-да-бэйс, Рэй Хортон, Message in the Bottle. Его прославила его прическа. Не иначе. Все это через 1.5 минуты на Топ-радио.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Так, я угадаю эту мелодию с 3 нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
8: Top Music. Прямо сейчас. Песня из Топ-20.
9: Это Топ-20.
10: Седьмая позиция.

0: О, слушай, ну раз если, ну как бы, они будут сегодня звучать, да, шуточки, и поэтому я думаю, что
1: ну,
0: у меня...
1: без вариантов тут, честно говоря.
0: У меня есть ответ на все эти шуточки, да, то есть это бы, ну, короче, такая версия.

0: Все, будем это слушать каждый раз, как новая шуточка будет нам прилетать. А и не будут прилетать, никуда мы от них не денемся. Так, так что еще услышим сегодня эту версию.
1: Мне нравится.
0: Ну да.
1: Мне она нравится.
0: Да. Да тебе все нравится, слушайте, не
1: слушай, сложно. Ну это вообще.
0: Это вообще.
1: Это круто.
0: Да.
1: Я хочу, наконец-то чтобы она была в плейлисте теперь.
0: Наконец-то мы придумали применение нейросетям, да. Вот. Вот для чего они нам нужны.
1: Круто. Слушай, какой сегодня день недели вообще?
0: Ты прикинь.
1: Уже четверг?
0: Да, четверг.
1: Уже
0: очень
1: четверг,
0: быстро.
1: Хорошо.
0: Все. Стремительно мы движемся по этой рабочей неделе.
1: Ой, честно, что вообще, как это, да, с этим 1 сентября, ничего не понимаю, что происходит и почему вообще с тобой все это происходит теперь по вечерам, а это еще пока что домашек нету.
0: Подожди. Все будет. Да.
1: Тут
0: ничего не поделаешь. Сейчас учебный год немножечко нас бьет вот такую нам оплеуху, короче, такую-то пощечину сильную.
1: Сейчас.
0: Да, такую. Влепил нам всем, чтобы мы
1: а
0: такие...
1: А что дети вообще ничего не соображают?
0: Так, а что, они сильно много соображают.
1: Да они вообще ничего... Иди туда, возьми, ничего, по дороге потерял, забыл, что, какой рюкзак, какой портфель, чего, мам, чего?
0: Но, хочется, наверное, на фоне этого всего и на фоне твоего этого месседжа в том числе призвать...
1: Узнать, кто уже орал на своих детей.
0: Это да. Призвать всех водителей быть предельно внимательны, в особенности, вблизи учебных заведений, потому что, ну, как известно, да, дети, которые из лета, где они бегали везде, где хотели,
1: они совершенно
0: носились,
1: не соображают, что происходит.
0: Да,
1: они
0: еще
1: находятся в каком-то космосе, ребят. Они про светофоры забывают. Они что-то у себя в голове слушают. О чем-то думают. В общем,
0: выскакивают на тротуара на проезжую часть во дворах. Это особенно... Короче, просто внимательный X2, наверное, да, и по особенности, да. Все эти... Я думаю, что полиция тоже будет контролировать все эти дорожные промежутки, где вот где 30, да, ограничение скорости. Особенно пристально. Меня прям в прошлом... Я просто помню прошлый сентябрь. Сколько штрафов я получил за это, ё-моё.
1: За что?
0: За 30 знак. Где? Возле школы.
1: Ну, я... Именно у тебя, короче, это твоя ахиллесовая пята.
0: Едешь 45.
1: Эндрюфановская пята.
0: На тебе! Есть такая, да, у меня.
1: Понятно.
0: Штрафная такая. Ну, ладно, сколько я там? 2 получил. Один на машине, один на мотоцикле. И успокоился.
1: Ну, ты же их распечатал, и вот приходя домой, ты на них смотришь такой, никогда больше так не сделал. Как бы себя так наказывать.
0: Нет, не просто я никогда так не сделал.
1: Что бы я мог на эти деньги
0: съесть? Я призываю и всех наших радиослушателей, не только из-за штрафов, да, но, естественно, из-за безопасности детей, которые после летних каникул, конечно же, да.
1: Не в адеквате.
0: Не в адеквате.
1: Они еще не понимают, что происходит.
0: А мы продолжаем. С хитом номер 1 в нашей топ-20-ке. Далее.
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из топ-20. Это топ-20. Топ-радио.
3: Лидер этой недели. Место номер 1.

0: тела.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
2: О ситуации на дорогах и с наступлением сентября мы уже прямо со вчерашнего дня определили те самые проблемные места. И, в принципе, там уже начинаются пробки. Например, Даугавпилс перед Буллю. 15-минутная пробка уже с утра пораньше. Также около чуть больше 5 минут на Буллю в сторону Даугавпилс. На Вантовом мосту 5-минутная пробка. Также небольшое затруднение уже на Карле Олмане Гатва в сторону Минбас Гатва. Около 5 минут. Есть 5-минутная пробка на трассе А8. Это Елгавская трасса при въезде в Ригу. Есть также 5-минутная пробка на Круспилс и также на Латгалес, где поворот на Круспилс, там тоже около 5 минут примерно затруднение образовалось. Движение также затруднено на Густво Замгалагат в сторону Бриебас около 10 минут уже. И на Бриебас в сторону воздушного моста 5-минутная пробка. Рассказывай о ситуации на дорогах с помощью WhatsApp 25137. Эта информация нам, ну, как никогда важна очень, очень сильно.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: что на улице города появятся беспилотные, без водительные, без руля, без педали такси. И он это обещание выполнил, знаешь ли, по улицам сегодняшнего дня. Начинается сервис CyberCab, запускается в городе Остин. И прямо по улицам уже репортеры, корреспонденты и прочие люди с камерами, не знаю, кто бы они ни были, они поймали, значит, и сняли даже видео этого автомобиля. Ну, могу по описанию рассказать, что это что-то похоже, значит, на обычную, никак не обычную Теслу, это похоже на Теслу модель эту, ну, вот большая шаттл, да, которая, но она почему-то двухместная, не, подожди, она не похожа ни на что, это какая-то другая модель, она выглядит как двухместная вообще, а в ней нет ни руля, ни педали, CyberCab напиши.
1: CyberCab.
0: Да, скорее всего, ты поймешь, как
1: это будет. CyberShock.
0: CyberShock. Да. И действительно, да, она едет. То есть, в принципе, как в фильме «Я робот». Помнишь, да, Уилл Смит? Едет у него просто такой, ну, но в какой-то момент он такое ручное управление говорит, и выезжает руль, и он начинает рулить.
1: Тут это тоже возможно.
0: Не-не-не, тут такого не будет. Нет, все. Ты приехал, ничего, ну, как она едет, так едет. И ты полностью полагаешься на вот эти все, вот как на технологии. А что?
1: Я смотрю,

0: всегда.
1: Ой, ну это для американцев, рекламной, наверное. Что там вызывать-то такси, господи?
0: Нет, ну, слушай, сайт действительно должен быть соответствующим. Тут видно о том, как будешь ты ехать, что нету, что крутится руль, что нету водителя. Женщина, которая отправляется на этом такси, такая вся приличная.
1: Какой руль крутится? Нету? Ты что-то не то смотришь?
0: Нет, вот здесь показано, что как, что руль крутится.
1: Так, давай-ка вернемся к началу новости. Машина.
0: Tesla.com, роботакси.
1: Нет. Это сервис роботакси, он существует, да, есть. И это приезжает такси, у которого крутится руль, все, ты права. Но нет, они запускают другое такси. Но нет ни руля, ничего, ни педали, ничего не крутится.
0: На официальном сайте не указано.
1: Конечно же, потому что только сегодня начинают, и только тестовый запуск пришел. И только смогли поймать, как оно пустое едет. Никто внутри еще пока, я так понимаю, что проект не решился.
0: Сайбертрек.
1: Сайберкэб.
0: Я понимаю, я смотрю, что есть на сайте. Значит, на сайте не указали. Я не верю, что они есть на самом деле.
1: Видео уже существует, и на едет Tesla, на нем написано Cybercab.
0: Или кто-то из программистов пропустил сегодняшний день.
1: Не-не-не.
0: Сейчас будет выговор.
1: Они пока...
0: Почему не разместили? На сайте нет.
1: Официальный запуск намечен именно на сегодня, поэтому вот с сегодняшнего дня...
0: Я завтра проверю. Пусть вот...
1: Ну, ты
0: пусть
1: проверяй.
0: Илон Маск знает. Мы проверим, профессионалы вы тут или пальцем сделано.
1: Короче, да, и катается она по улицам, ну, то есть вот тут уже есть видосик, как вот она проезжает, вот она едет, вот это все. Я не знаю, ну, с одной стороны, очень круто и очень классно, с другой стороны, ну, слушай, чего, кто будет виноват вообще за все это, потому что...
0: Так я думаю, нет, здесь я думаю, что ребята уже все определили с юристами. Скорее всего, у человека все-таки будет преимущество, наверное, я думаю.
1: Не знаю, какое... Ну, то есть, если в случае, там,
0: юридический,
1: например...
0: момент, они однозначно должны были уже...
1: Если ты в какой-то машине, ну, ты хотя бы, ладно, там-то, она тоже автоматически едет, и ты видишь, как крутится руль, да, то тут, ну, нет уже ничего.
0: Ну, хорошо,
1: ты,
0: ну,
1: даже ты в теории не можешь перехватить управление этой машины, хотя и в той ты уже там особо ты не перехватишь.
0: Конечно, там, я думаю, знаешь, это руль, это муляж для того, чтобы людям было спокойнее.
1: Вот, короче, сейчас неспокойно всем, и это по городу все ездит, и все приезжает, и возит пассажиров. Ну, ладно, будем ждать первые видосы изнутри, потому что пока только снаружи, вот она едет, поворачивает и все дела.
0: Ой, да нас тоже доберутся такие такси.
1: Да не, не скоро.
0: Ну, когда-нибудь, ну, пару лет, слушай.
1: Видишь, она только по одному городу, потому что она там выучила, знает все улицы. Это же надо загрузить будет все улицы, например, Риги в эту машину, чтобы она все знала. Плюс еще ямы объезжала. Это тоже важно. Потому что как вызовешь ее в какой-нибудь спальный район, она как заедет.
0: И выехать не сможет.
1: Да. А плюс еще парковки, как у нас люди во дворах паркуются, так что не заехать, не проехать, не объехать. И все.
0: Ну,
1: и она там как застрянет.
0: Ну да.
1: И будет она крутить. А чем крутить? Руля нет. Но.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%. 1 kg 3,59 eiro.

0: наушников SmartNet в интернет-магазине.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: New entry.

0: есть новость, я ее какое-то время игнорировала, но раз уже мы заговорили про его успехи на Земле, то поговорим и про его неудачи на Луне.
1: Да, неплохо, тут, неплохой заход.
0: Из-за Илона Маска на Луне появился новый кратер.
1: Потому что
0: ракета SpaceX
1: свалилась, да.
0: На какой-то сумасшедшей скорости 9 тысяч километров в час просто врезалась в поверхность Луны.
1: Да.
0: Но это нормально?
1: Ну, случайно это, да.
0: Понятно, что случайно.
1: Я, честно говоря, офигел, как это могло произойти случайно. То есть,
0: за это будет какой-то вообще штраф? Сейчас он там накуролесит.
1: Ну, лунная полиция, здравствуйте. Нет,
0: ну, конечно,
1: если
0: говорят
1: бы он
0: о том,
1: там...
0: что для Земли это ничего вроде пока что такого.
1: Таким ничего ты не сделаешь. Луна, она же достаточно большая. Она большая. Прям большая-большая. Это один из самых больших спутников вообще, который, ну, то есть, существует. И, это единственный спутник у Земли. Но в нашей системе...
0: Значит, что можно расстреливать Луну? За что?
1: Да-да-да. Ну, она и что-то там нарушить, что-то изменить, кроме того, что сделать еще один кратер, и то, наверное, скорее всего, не
0: небольшой. А откуда ты
1: небольшой.
0: Знаешь?
1: Слушай, ну, в нее лепят метеориты там с нормальной скоростью. Посмотри на все остальные кратеры.
0: Это
1: и
0: да.
1: Ничего не произошло. Единственное, ну, как бы, какие могут быть?
0: Ну, я не хочу, чтобы он это делал.
1: Не надо это делать, правильно.
0: Илон Маск, ну, перестань.
1: Луна нам нужна. Во-первых, Луна — это одна из основных, это то, что поддерживает жизнь на нашей планете. Если
0: это,
1: не быть
0: конечно,
1: Луны, у нас будут серьезные проблемы.
0: Бережно к этому относиться, тем более не забудем, что у многих сертификаты на Земле.
1: Да.
0: Да?
1: Он же в чью-то, наверное, на собственность бомбанул.
0: Конечно. Какой-нибудь Светочки. Светочки-конфеточки, которые подарили на юбилей.
1: Да.
0: Сертификат официальный.
1: В переходе. Вот это самый, да. И в целом-то Луна достаточно важную роль выполняет. Если он хотя бы сдвинет ее орбиту.
0: Я про это и говорю.
1: Или начнет ее вращение, что, не дай бог, еще произойдет. Она сейчас не вращается. Она же всегда повернута к нам одной стороной. Ну, что удивительно.
0: Потому что она другой наверняка тусовка.
1: Да посмотрели, ничего там нету.
0: Они такие просто, что, короче, эти земляне не видели.
1: Это же главное.
0: Они шибанут, они тут начнут нас потом...
1: Это же главный повод для конспирологических теорий, что Луна не вращается, и не все... Да она статична, это же просто...
0: Муляж, им просто лем было
1: крутить. Это же просто фонарь, который на куполе. Это же не никакая...
0: Раньше она крутилась, но человек, который ее крутил, пошел обедать.
1: Это компьютерная симуляция, которая не продумана до конца. Или не хватило. Не, ну короче, там есть причина, по которой она не крутится. Ты знаешь, да? Там просто что, ну, как бы ее образование. Ну как? Она же зависит полностью от Земли, поэтому она, когда формировалась, она вот вместе синхронно с Землей сформировалась. И она вращается вокруг Земли, но всегда одной стороной. Да, все правильно.
0: Благодарю тебя.
1: Да, да, да.
0: За этот экскурс.
1: Ну там есть.
0: Но ты отошел от главного. Мы чехвостим Илона Маска за то, что он расстреливает Луну.
1: А, ты так хочешь, да? А я думал, хотел...
0: Илон, перестань.
1: А я хотел поговорить о важности Луны для Земли. Ну давай, ты о своем, я о своем, согласен.
0: Хватит, не трогай Луну, у нас много проблем и так.
1: Да, есть такое.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погода в этот четверг, 3 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории нашей страны пройдут дожди, в Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 21 градус, ветер юго-западный, западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Еще больше классной музыки далее. Это Sad Girls от Bibi Rexha и David Guetta. Это трек из нашей топ-20. Мы его услышим очень скоро. А также Alan Walker и Dust через 2.5 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
1: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
7: Осторожно, горит!
8: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: знала про такую акцию, но оказывается, венгерский лоукостер впервые, потому что сейчас, видимо, я поэтому не знала, но знала...
1: Венгерский лоукостер звучит как будто совсем лоукостер, ну ладно.
0: Ну, оказывается, что нет, я не знала, что он венгерский, мне очень нравится эта авиалиния, неплохая. Итак, впервые проведет для жителей Польши популярную очень инициативу «Let's get lost».
1: Какая авиалиния? Подожди.
0: Ну, посмотри. Блин. Это же будет реклама. Итак, ее суть проста. Пассажиры поднимаются на борт самолета. При этом они совершенно не знают и не подозревают, куда они направляются. Ага. Точную позицию и страну назначения участники узнают только после того, как уже шасси самолета коснутся земли. Секретный, так называемый, лайнер, он вылетает из Варшавы.
1: Поскольку это лоукостер, такое ощущение, что, типа, ну, куда долетим?
0: Возможно, но, слушай, ну, круто, как
1: тебе? То есть тебя отправляют в неизвестном направлении.
0: Да, и ты не знаешь.
1: Такой, ой, повезло, Тенерифе. Или, ой,
0: с Варшавы все-таки в Гданьск.
1: Да.
0: Ой, ну, в любом случае, мне кажется, что это прикольно. Прикольно. Единственное, что, конечно, приобрести билеты
1: если
0: невозможно.
1: Если ты из Гданьска летишь, то там куда угодно прикольно, да.
0: Это невозможно. Да, 50 мест всего лишь на борту самолета. Ага. И они доступны 25 победителям специального какого-то конкурса, который проводится, и их спутникам. Ну, то есть плюс один. Все, вот так. Им, помимо того, что они получают тот самый полет и перелет, также в качестве подарка у них идет 4-дневный тур. С погружением в местную культуру, кухню и все такое. Вот.
1: Ну, блин, а если тебя привезут черт знает куда, и там нету ни культуры, ни кухни,
0: тебе
1: ничего?
0: Какая разница, бесплатно? Ну, тебе же бесплатно.
1: Нет, есть разница вообще-то.
0: То есть ты хотел бы сказать, если сказали, в 4 дня где угодно...
1: Ну, не в Латвии? Да! Такого ты хочешь?
0: А
1: не
0: что?
1: Не очень патриотично, ну ладно.
0: Ну, хорошо, в любое согласен. Место, где ты не работаешь, и где тебе все оплачивается, по-моему, потрясающе.
1: Ну, согласен, да.
0: Поэтому... Тем более, кстати, в таком
1: откуда
0: случае...
1: надо лететь? А где? А, ну
0: из
1: все,
0: Варшавы,
1: уже, уже не попасть, да, туда?
0: Нет, там вообще-то невозможно попасть. Ты должен сначала участвовать в специальном конкурсе.
1: Люблю, да, такие новости, где невозможно попасть туда теперь. Зачем нам эта информация?
0: Ну, слушай, я вообще не знаю, но можно следить теперь за этой историей. Let's get lost.
1: Let's get lost.
0: Вместе с этой музыкой.
1: Завершаем час вместе с Дэвид Гетто и Биби Рекс.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: О, ребятушки, ребятушки, ну все, четвертый день на этой рабочей неделе, третий день осени, второй день, когда не хочется работать, первый день, когда не хочется учиться. Так, ну, у всех какие-то свои.
5: А почему ты думаешь, что вчера нюансы? Не хотели еще учиться?
4: Не знаю, я хочу выходные, а на выходных будет классное мероприятие. Одно из них — это концерт группы Сплин, на котором мы подарим два билета одному из наших радиослушателей. Поэтому в этом часе, да и что в этом часе, уже скоро разыграем тот самый билет. Все желающие, ну, сразу предупреждаем, да, это будет в этом часе, надо
5: и
4: дозваниваться, это важно.
5: И песня уже будет посложнее, да, вы понимаете.
4: Что значит посложнее?
5: Ну, потому что в понедельник, во вторник были вообще элементарно.
4: Ну, перестань.
5: Да и вчера была простая, но главное, чтобы победил человек, который вышел из декрета после 8 лет.
4: Главное, чтобы победил человек, вот уже неплохо, то в мир...
5: Так что там точно будет отжигать наши слушатели.
4: Да, то в этот...
5: Женщин после декрета вообще не остановить.
4: Да. Мы также будем... Вообще, ну, у нас впереди много классной музыки. Куда же мы без этого? А также приятная встреча, которую мы даже будем откровенно ждали. Потому что те ребята бывают в Латвии очень редко. Это наши уже... Они уже были у нас в гостях. И так, когда они пришли в гости, появилось немного вопросов. А когда они ушли, еще появилось больше вопросов. Этап, как их мы назвали, круизная пара.
5: Ну, конечно.
4: Кто следит за нами в соцсетях, видели их видеообращение из какого-то круиза, из какой-то теплой, жаркой страны, что они скоро приедут. И привет для всех слушателей Топ-радио. Так вот, они приехали, они едут к нам в нашу студию. И в следующем часе у нас будет возможность с ними пообщаться. Люди, которые постоянно... находятся в круизе. И они между
5: и
4: круизами...
5: И только что посмотрели весь мир.
4: Да, да,
5: так
4: да.
5: Так что из своей кругосветки ребят вернулись, расскажут о том, что произошло,
4: круизная кругосветка, да, это была?
5: Да.
4: Ну,
5: кругосветное
4: вот.
5: Путешествие.
4: Мы говорили, чтобы... Ну, они рассказывали, что они собираются в это кругосветное путешествие в круиз. И мы попросили их обязательно прийти нам рассказать. Вот у них есть буквально пару дней, когда они будут в Латвии. И один из этих дней они выделяют для того, чтобы прийти к нам и рассказать про круизную кругосветку. Наверняка там будут истории. Поэтому в следующем часе обязательно с ними пообщаемся, ждем их в гости. Ну и, конечно, много музыки, с которой мы и продолжаем на волнах Топ-радио. Всем классного дня и доброго утра.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио ситуации на дорогах. Ну, самое серьезное затруднение, например, Лелорвес. И это начинается прямо еще до Спицы. Ну, ладно, от Спицы и в сторону Вантового моста более получаса на участке дороги вот до путепровода. Не знаю, что произошло. Если есть подробности, пожалуйста, сюда на WhatsApp 25037. Сам Вантовый мост в сторону центра примерно 10 минут пробка. Даугавгриус перед Булю 20-минутное затруднение. А также Булю перед Даугавгриус получасовая пробка. Тоже непонятно, с чем связано. 15-минутная пробка на Карля Улмане Гатва, в сторону Винни-Бас-Гатва, и все улицы, пересекающие Короля Улмани-Гатва, это Лепес, например, да, тоже там достаточно сложно. Также выезд со стороны ОРВАСа, еще 10-минутная пробка в сторону Короля Улмани-Гатва. На Елгавской трассе при въезде в столицу 15-минутное затруднение. Движение затруднено и на Круспилс, и там тоже почему-то получасовая пробка, не знаю, с чем связано. Также гранита в сторону Круспилс 5 минут. На Ладгалес перед поворотом на Круспилс 20-минутная пробка, а также на Ладгалес перед Южным 10-минутная пробка. Движение затруднено и на Лубанас от кладбища в сторону Сахарова. 10-минутное затруднение. На Деглова потеряешь около 10 минут также. На съезде с Островного по Лащу в сторону Сатеклас около 10 минут. Также 10-минутная пробка на набережной. Ну, из таких основных, наверное, все. Но если есть что дополнить, то обязательно рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: трек, который называется Heaven on Your Mind. И мы его услышим очень скоро на топ-радио, конечно же. Так же, как и Зиверт. И Айс Геберт, и Банк через 2 минуты на топ-радио. Ну а также конкурс от... С 2 билета на Сплин разыграем скоро.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
3: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов, 2 €99. Копченая колбаса Галда Форэверс, развесная 1 килограмм, 3 €99. Макароны Добеле 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. Айбе, всегда под рукой.
9: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
10: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.

0: ну что, раскрыли убийство тупака, и это, наверное, такая, ну, новость, которая не новость вовсе. Дело в том, что...
1: ну, как бы сколько лет там, раскрывали?
0: Да, да, там ну, 30. Там много было всяких сначала расследований, не расследований. В конце концов, ну, короче, как раскрыли, это очень странно. Знаешь как?
1: Ну.
0: А чувак, который организовал убийство, он мемуары написал. И он об этом написал в мемуарах. Это то же самое, как...
1: Ты серьезно сейчас? А, может
0: это
1: быть...
0: Это как если бы он рэп написал об этом.
1: Подожди, да. Но это, наверное, в тот момент, когда уже срок...
0: Ну, смотри, главное доказать... Короче, обвинили Кифи Ди, этот Дэвис... ой, боже мой. Дэвис Дуэйн, по-моему, и с псевдонимом Кифи Ди. Ну, рэпер, видимо, да?
1: Кифи Ди.
0: Я не знаю такого, да. Ну, короче, главным доказательством стали его мемуары. Он написал, как передал оружие стрелку и организовал атаку. Конечно, он понесет наказание, и это ему грозит пожизненное заключение.
1: Да ты серьезно?
0: Да. Причем... Его не обвиняли в том, что он сам как бы стрелял. Обвинение утверждало, что он
1: именно
0: передал оружие стрелку, предположительно, своему племяннику Орландо Андерсу. Предположительно. Почитайте в мемуарах, там все написано, кому он передал.
1: Не надо предполагать. Чего
0: я предполагаю, ничего. Да, да, он же сам все описал. Ну и, короче, да, и... в общем, он в суде не признал вину.
1: Это... Ну и написал, ну хотел хайпануть.
0: Да, и он сказал, что, говорит, мемуары это просто, говорит, типа преувеличенные какие-то там, ну, да. В общем, преувеличения ради истории. В общем, я не знаю, правдивы были его мемуары или нет, хайпанул он или нет, но
1: ну,
0: грозит
1: ему... Ну, мы посмотрим,
0: ему...
1: потому что получается, что будут уже конкретно суд вынести приговор 13 октября.
0: 13 октября, да, mm-hmm. И пока содержится под стражей без залога, и... Но считается, что да, типа раскрыто.
1: Ну, подожди, еще пока что
0: не раскрывали.
1: Потому что вообще еще одна из таких возможных, ну, может быть, теорий, наверное, да, это то, что тот самый как Пап Диди, Пип Диди, как его? Пи Диди.
0: Получается, ни при чем.
1: Он, ну, вот говорят, что, может быть, он не хотел, чтобы на него в очередной раз, потому что он уже находится в тюрьме.
0: А, и заставил его написать мемуары.
1: Да, да, что там некоторое давление со всех сторон, потому что Пи Диди является персоной, которая все равно, несмотря на то, что заходит
0: Наташка,
1: в местах,
0: тебя не проведешь, ты мисс Марпл.
1: Отдаленных, да, имеет большое влияние. И для того, чтобы себя отмазать, потому что его имя тоже сейчас в контексте этого дела прям не раз упоминалось, то, ну, посмотрим, 13 октября все будет понятно. Ну, может быть...
0: То есть кто-нибудь посмотрим. Этот клубок все-таки распутает и скажет...
1: Хотелось бы, чтобы сели именно те люди,
0: которые... Твои мемуары неправдивы. Не пидиди, пожалуйста, мне тут. Да, мы знаем, кто на самом деле. Типа того, да?

0: ты нам нужен как раз-таки. Группа Spain выступит на концерт на Wandersau 5 сентября. Это эти выходные.
1: Конечно.
0: А два билета на это мероприятие нам надо подарить кому-то.
1: Сегодня. Да, нам уже прямо сейчас у нас есть такая потребность важная, очень сильно. Нам нужно что? Два человека, два смельчака, кто будет набирать номер телефона. Не через WhatsApp, номер телефона 250037.
0: Важный момент. Надо быть знаком с творчеством Сплин, потому что мы будем угадывать их песнь, да?
1: И, достаточно логично.
0: Да, логично. Mm-hmm. С другой стороны, как бы, ну, на Сплин-то хотят пойти те, кто знает их песни. Соответственно, должно быть, ну, здесь как будто бы все...
1: Логично.
0: Логично. Доброе утро.
1: Выключай радиоприемник.
0: Кто дозвонился?
2: Добрый, Алдис.
1: Алдис, выключай радиоприемник. А то мы себя слышим и там, и там. Все непонятно.
0: Все, нормально. Лучше.
1: Супер, молодец.
0: Алдис, ты будешь участник номер один. Ты где находишься сейчас?
2: В машине.
0: В машине. Ну, логично, все. Давай так.
1: Ты группу Спин знаешь?
0: Географически где ты находишься?
2: Тукумс.
0: В Тукумсе? Ого, ничего себе. Как погода там? У нас дождь идет вот здесь, в Риге. Ну, шел
2: дождь. Чуть-чуть моросит.
0: Моросит. Ну, все, ладно.
1: Тогда не выходи из машины.
0: Важная инфа из Тукумса. Сейчас мы тебе подберем соперника, который, с которым ты будешь вместе угадывать. И это будет кто? Доброе утро.
3: Доброе утро, Ярослав.
0: Ярослав, здравствуй, uh-huh. Ярослав. Ну и давай перейдем к конкурсу.
1: А почему тебя не интересует, где Ярослав?
0: А, да, Ярослав, да. Ты где?
3: В Риге.
0: Все,
1: а,
0: супер.
1: Ты в Риге, все, Тукумса, Рига.
3: Меня поливает дождем.
0: Понятненько, да. Ну, надеюсь,
1: лучше сядь,
0: что...
1: сядь в машину к Алдесу.
0: Да. Надеюсь, что к моменту, когда на Вандерсала будет выступать группа Сплин, это все, погодные условия у нас будут получше.
1: Конечно.
0: Алдес, смотри, сейчас прозвучит, ну, точнее, как бы ты сам решишь, насколько, какой фрагмент песни группа Сплин прозвучит. Сколько секунд, как ты думаешь, тебе надо угадать песню? О чем, Наташ?
1: Это гипнотическая зарисовка о ночном побеге от суеты, уединения и растворения в моменте под звездным небом.
0: Вот такая вот песня у Сплин есть. И сколько секунд
1: так,
0: тебе надо...
1: кто включил радиоприемник?
0: Ну,
1: это Ярослав,
0: да.
1: Наверное.
0: Наверное, Гунтес. Ой, о, господи.
1: Алдес.
0: Алдес. Алдес, сколько секунд тебе надо?
2: В каком смысле?
0: Мы проставим фрагмент. Столько секунд этого трека, столько, сколько ты скажешь. Вот сколько секунд, ну там... Секунд
1: прозвучит.
0: Прозвучит. Тебе решать, а дальше Ярослав скажет, что он готов или меньше, за меньшее количество секунд угадать.
1: Ты услышишь, допустим, ты скажешь сейчас, я могу угадать эту мелодию за 7 секунд. 7 минут, 7 секунд ты слушаешь этот трек и говоришь название. Получается, если угадать, тогда билеты достаются тебе. Если нет, то следующим идет у нас Ярослав.
0: То не достаются Ярославу, соответственно.
1: А, сразу так. Хорошо. Ну все, тогда начинаем торги, друзья.
0: Так, все, торгуемся за секунды. Алды, сколько надо секунд?
2: 5.
0: 5 секунд. Хорошо. Ярослав, как ты хорошо знаешь творчество Сплин, и готов ли ты за меньшее количество секунд эту песню угадать или оставишь эти 5 секунд Алдесу, который определит или не определит песню? Потому что если он не угадывает, билеты твои автоматически. Но ты можешь, чтобы не испытывать свою удачу, взять меньшее количество секунд.
3: Давайте 4.
0: 4 секунды тебе надо, да? Смотри, Алдес, сейчас Ярослав готов за 4 секунды это сделать. Ты можешь еще повысить ставки и предложить за 3 секунды ее угадать. Или предоставить ему такую возможность.
2: Пусть угадывает.
0: Пусть угадывает за 4 секунды,
1: и
0: правильно?
1: Смотри, Алдес, если Ярослав сейчас не угадывает, то билеты автоматически твои.
0: Да, да. Это хитрый стратегический ход, которым он и воспользовался. Ну что, я, значит, выбираю сейчас примерно, чтобы это было все точно, ровно 4 секунды этого трека.
1: Эндрю, смотри, ни секунды больше.
0: Ни секунды меньше. Это тоже важно. Потому что мы должны... Так, Ярослав, ну что ж, твой выход. И слушаем 4 секунды песни. О чем она у нас?
1: Как это о чем? О гипнотической зарисовке, о ночном побеге от суеты.
0: Вот ее начало. Все.
1: Ярослав.
3: Не, я пас. Думал, что новые люди, но это не она.
1: Это не она. Это не она. Ну, есть еще варианты, но или нету?
3: Нет.
1: Все,
0: о, Ярослав! Да поздравляем Алдеса. Это песня.
4: Вот,
1: гипнотическая зарисовка.
0: Ты знал ее?
4: горе огнем твой третий.
0: Ярослав, знал название этой песни?
3: Слышал, название не стал.
0: И называется она?
4: Танцуй.
0: Она называется «Танцуй».
1: Конечно, все логично.
0: Так, Алдис, ну что?
2: Я.
1: Алдис, ну Делфанаца, ты оказался самым хитрым, самым умным, молодец.
0: Самым, да. А угадал ли бы ты эту песню, Алдис?
2: Не, тоже нет.
0: Но я уверен, что после того, как ты сходишь на концерт группы Сплин,
1: ты запомнишь каждую музыкальную композицию.
0: Да, тогда после этого ты уже будешь немножечко больше знать их творчество и сможешь угадать и даже такие хитрые песни.
1: Дорогие друзья, сейчас Алдис получает 2 билета на концерт группы Сплин, который состоится 5 сентября на Wondersala. Ну а те, кто не участвовал в конкурсе, заходите на fridayticket.com и приобретайте билеты уже сейчас.

0: это крутейший трек от Мадонны, который называется Bizarre. Его мы услышим очень скоро на топ-радио, конечно же.
1: Его зеленые глаза.
0: Ну а это Лиз Чеботина и «Зеленые глаза». Оба этих трека в нашей топ-20-ке. И это все через 2 минуты на топ-радио.
2: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Sagatavojieties skolā.

0: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem!

музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Погода в этот четверг, 3 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории нашей страны пройдут дожди, в Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 21 градус, ветер юго-западный, западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Так, что ж, ребятки, продолжаю учебный год.
1: Так, увлекаешься ли ты теннисом?
0: Я? Теннисом? Mm-hmm. Слушай, я, поскольку познакомился с паделом,
1: да.
0: И мы...
1: И ты в серьезном противостоянии теперь с теннисом.
0: Да никакого,
1: перестань. Потому что теннисисты тебя унижают, они тебя не уважают.
0: Я стал немножечко понимать, как очки насчитываются в теннисе, да, потому что для меня было вообще непонятно, что...
1: Ты знала, кто такая Арина Соболенко, ты знаешь?
0: Давай я предположу, что теннисистка и, наверное, да?
1: А ты не знаешь?
0: Нет.
1: Да ты что? Это ж вообще звезда.
0: Это вообще.
1: Звезда тенниса. Я думала, что ты в курсе, так ты не знаешь совершенно. Ну, а она...
0: Я знаю теперь, как... Ну, давай я закончу мысль, как очки насчитываются в теннисе. Ты знала?
1: Нет, я и не знаю, зачем мне знать.
0: Ну, там тебе 15-0, 30-0. Почему сразу 30-0?
1: Без понятия вообще.
0: Ну вот, оказывается, по стрелкам часов, по циферблату часов. 15 минут, 30 минут, ну, то есть ты понимаешь, да? 15-30.
1: Я совершенно не понимаю.
0: А, ну как?
1: Это часы во время игры?
0: Нет, надо, ну, ты типа там идет до 4 как бы забитых мячей, надо, и игра, как их считать? Ну вот циферблат часов, чтобы считать было проще, да, это 15, следующее, значит, деление 30, да, ну, по четвертинкам, да, 15-30, дальше по логике должно быть 45, но фикс 2.
1: Но все-таки там... баба-ягодка опять, нам это не нравится, другое
0: правило. Делаем 40. Почему-то. Якобы потому, что если счет 40-40, то там,
1: да,
0: еще есть нюансы. Поэтому вот. Ну и следующий уже типа 60, а это значит, что ты выиграл. Короче, ладно, давай рассказывай про это.
1: Ну,
0: про
1: слушай, если ты не знаешь, то же не знаю, как тебе тогда про нее, потому что я давно знаю.
0: Может, наши слушатели знают, и тогда они...
1: Ну, однозначно. Ну, напишите, если вы знаете, Арина Соболенко. Это белорусская теннисистка, она уже сейчас там и первая ракетка мира, и борется за все возможные и невозможные... успехи в теннисе.
0: Визуально,
1: и, конечно,
0: я ее узнал. Все,
1: визуально ты ее узнал, да. И она также является, ну, такой очень серьезной медийной персоной. Во-первых, она такая эпатажная.
0: Поэтому
1: все на различных,
0: я узнал.
1: Различных, на различных встречах, да, после игр, там у нее постоянно то скандалы, то еще что-то.
0: Мой интерес в женском теннисе закончился на Курниковой, если что-то.
1: Я понимаю, да, я понимаю. Это уже давным-давно было.
0: Да-да-да.
1: Очень долго пресса обсуждала то, как она там намекала на предложение, что она очень ждет от своего бойфренда.
0: Так.
1: В итоге она сейчас его уже получила. Все тоже были рады, она об этом обязательно там сообщила и вообще не скрывала своей радости. То есть она очень эмоциональна, и эти эмоции, они стали частью тенниса. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но все равно Арина молодец. В любом случае, за ней, конечно, слава, ну, такой серьезной спортсменки уже устоялась. Также, ну, как бы вместе с этим есть и те самые хейтеры, да, которые говорят о том, что Арина, Арина, Арина, Арина. Мы, конечно, понимаем, что денежек зарабатываешь много, но хватит хвастаться. Короче, захитили ее за то, что в последнее время, да и не в последнее время, уже прилично, так можно сказать, время, она выходит на корт не только в спортивной такой прекрасной своей форме, да, в юбочке и какой-нибудь кофточке, но и драгоценности на себя, как на елку-то навешивают. В последний раз насчитали, пересчитали,
0: да.
1: И оказалось, что она на себя надела драгоценности, что 127 карат.
0: Ну, суммарно.
1: Суммарно, ну, суммарно, да.
0: Так,
1: там тебе, пожалуйста,
0: переведи
1: и ожерелье.
0: Нам в евро, пожалуйста.
1: Слушай, по деньгам не скажу, сколько это будет.
0: 127 карат, а я
1: сейчас
0: сучат.
1: Но это не бриллианты, там различные камни, огромные. А. Там вообще камни и драгоценности, которые, честно говоря, я даже о существовании таких не знала. Итак, сейчас я тебе скажу, тут сапфиры, и турмалины, и гранаты. Это было там на 15 карат, потом они досчитывали все остальное.
0: Гранаты?
1: В общем, я тебе говорю, да, драгоценные камни, это вещь важна. Важна.
0: Так,
1: так что, да, и говорят, что ну что за безвкусица, ну Ариночка, ну как так? В общем, говорят, что каждый раз она выходит на корт уже не как спортсменка, а как хвастулька, бесконечно показывая свои драгоценности и камни. Ну, говорит, уже перебор. Ну, так, вот захитили за колье, захитили за различные подвески, за браслеты.
0: Ты знаешь, что?
1: Золото.
0: Я тебе хочу сказать, многие могут сказать, что и дофига отдыхать и путешествовать тоже перебор. А вот видишь, люди считают, многие люди считают иначе.
1: Поэтому а многие люди могут из этого сделать путешествие своей работы.
0: Отличный контент. Поэтому я такой переброшу мостик к нашему следующему часу, и в котором мы пообщаемся с такими людьми, для которых это вообще вовсе не перебор, а просто образ жизни.
1: И сколько карат, сколько путешествий.
0: Сколько круизов. у них за плечами. И сейчас, вернувшись к кругосветке, они направляются к нам в эту радиостудию, поэтому в следующей части пообщаемся с...
1: Мы ждем Марка и Викторию Дагуэт, которые расскажут нам о том, как они провели в круизе кругосветное свое путешествие.
0: Да,
1: что интересного
0: узнали. И такое тоже будет.

0: Кадр. Кинорубрика.
1: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Так, наша еженедельная кинорубрика по четвергам, в которой мы готовы обсудить какие-то киноновинки и события. Но...
3: Конечно же, мы напомним о том, что GO3 это телевидение нового поколения, где доступны и фильмы, и сериалы. Прямые трансляции спортивных событий. GO3 также предлагает широкий выбор местного контента, что очень важно, а также можно взять в аренду фильмы.
2: А вот об этом я и поговорю. Кстати говоря, про аренду фильмов, там сейчас можно взять в аренду «Майкл». Фильм, кто не смотрел, и кому не лень в кинотеатр, можете дома в комфортных условиях посмотреть это все.
3: Джексона.
2: Про Джексона.
3: Я не смотрела, кстати.
2: Да.
3: Можно все. Тогда мой GO3 сегодня будет.
2: Ты уверена?
3: Да, буду проникать.
2: Вот, короче, есть вариант. Но поговорим про рекорды. И Человек-паук собрал очень много. И я...
3: Чего? Аплодисментов?
2: Если бы. 2,3 миллиарда долларов превзошел «Титаник» уже по кассовым сборам, да. Этот «Человек-паук. Новый день» лидирует в прокате уже, вот, 5 недель проката ему есть, и он уже собирает прямо много. Блокбастер, конечно же, от Marvel Studios, небезызвестный,
3: круто.
2: Да, и сейчас он уже приближается к рекорду кассовых сборов, которому принадлежит «Аватару», «Путь воды». Да, ну вот «Человек. Новый день».
3: Подожди,
2: сейчас...
3: уже или приближается?
2: Да, ага. Да. «Титаник» он уже обошел в свое время, ну, то есть... В принципе,
3: «Титаник», извините, но с ума сошли, такая разница.
2: Сколько лет,
3: конечно,
2: да.
3: Уже...
2: Ну, неважно. Короче, главное, что это один из самых кассовых фильмов. И вошли мои копеечки в этот сбор тоже. Потому что, как ты знаешь, я посмотрел. Я хочу сказать, что я остался полностью удовлетворен и доволен просмотром. Это и, значит, драма, и неожиданный сюжет, и прекрасные Зендая, Сэдди Синг, ну, конечно, там Холланд, разумеется, да, и все остальные актеры. Я вот не помню, как звали актера, который играл, он мне очень нравится, который играл там такого чувака с пушками, и да, не столь важно. Смотрите, короче, «Человека-паука», я думаю, что получите удовольствие. Это обычное, ну, это нормальное, классное кино.
3: Я что-то не поняла, я видела, что ты смотрел с дочерью?
2: Да.
3: То есть ограничений по возрасту нету?
2: Это 12+.
3: 12+.
2: Рекомендуемое ограничение 12+.
3: То есть тебя никто не будет останавливать?
2: Нету. Нету там никаких сцен, которые бы были травмирующие ребенку. Да?
3: Супер. То есть, значит, спокойненько есть... подарок на 1 сентября уже придумали.
2: Вполне, да. Есть сцены, как бы, драк прикольных. Там, кстати, да, Человек-паук, он же такой, ну, типа, во все драки он очень аккуратненько там всех мутузит.
3: Не, он классный, очень,
2: да.
3: Мне кажется, такой сердечный. Эмоционально ранимый, нежный парень.
2: Но при этом, конечно же, там, ну, есть элементы и моменты, ну, такого, знаешь, типа, жести никакой. Конечно, фильм вообще просто весь позитивненький, весь классный. А дочка моя обожает Сэдди Синг еще по сериалу «Очень странные дела». Поэтому, ну, ты понимаешь. И то, что Антон Долин говорил, там есть явная отсылка, это она очень классная. Хорошо, давай тогда про то, что нас ожидает. И у меня еще одна новость есть. Это... уже фильм, сейчас скажу, был снят фильм про Форд, да, и Феррари там, да, был снят фильм про Формулу-1, когда объявляют о том, что будет байопик о Мазерати, я сразу же готов и предположить все, что угодно. Но что там будут сниматься Аль Пачино и Энтони Хопкинс? Фильм, байопик о Мазерати. Легенда... Да-да-да. Короче, рассказывать будут создатели культовых итальянских автомобилей. Короче, об основании этой компании и о легендарных гонках «Индианаполис 5000».
3: Все. Я совершенно ничего не знаю про это.
2: И еще Джессика Альба там будет участвовать. Я не знаю, в какой.
3: Но этот потрясающий командный состав, конечно, заставит любого из нас углубиться и посмотреть, что же это такое.
2: Да.
3: Энтони Хопкинс вообще мне, ну, один из моих любимых актеров.
2: А режиссер тот же самый, который снимал фильм про Ламборгини, «Человек-легенда».
3: Ну, про Ламборгини там, знаешь, и по оценке, и по отзывам не так, чтобы прям вау, но все равно классно.
2: Нет,
3: значит,
2: это
3: он уже
2: кино.
3: В материале, как
2: оно
3: говорится.
2: Оно просто очень потом длинное. Оно такое прямо слишком, как будто его можно было бы, короче, сделать. Да, но оно все равно прикольный фильм, нормальный.
3: Ну, везде, где очень много дорогих, классных автомобилей,
2: это
3: такие,
2: да,
3: прекрасные итальянские виды.
2: Не,
3: ну,
2: путать,
3: что?
2: Не путать с этой Fast and Furious, пожалуйста. Много тоже классных.
3: Не надо.
2: Но давай, ты справедливости ради.
3: Да, знаешь.
2: Да, у них тоже будет продолжение. Я такой думаю, да что там продолжать? И мне что-то торкнуло, думаю, дай пересмотрю. И я прям первую часть как врубил.
3: А первая часть была хороша.
2: Я скажу тебе, я на перемотке, да, там, ну, какие-то вот самые такие интересные моменты, но я с таким удовольствием посмотрел на этот все, на самый первоначальный актерский состав, на все эти тачки, на всю ту там такую драму, которая была выдумана.
3: Они даже не предполагали, что это будет тот фильм, в котором они все состарятся.
2: Ну вот, да. В общем,
3: по крайней мере, Вин Дизель.
2: У тебя есть новости какие-то про кино важные?
3: Нет, ты все уже рассказал.
2: Тогда мы на этом можем закончить.
3: Конечно, Go 3 можно смотреть практически на всех смарт-устройствах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, ну что, доброе утро всем.
4: Всем доброе утро.
3: Нормально, осеннее, доброе утро.
4: А что это такая грива? Так, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Ну,
3: я предполагаю, и судя по той дорожной информации, которая нам прилетает.
4: А Бог располагает.
3: Я оставлю эту паузу специально, чтобы мы оценили...
4: И это даже
3: твою
4: не рекламная.
3: Быструю реакцию на различные фразы и их продолжение, допустим. Так.
4: Я учу тебя жизни, Эндрю. Записывай.
3: Это важное знание, конечно, и важное учение, Наташка.
4: Именно так.
3: Да, да. Где-то примерно что-то из 80-х. В общем...
4: Из 80-х? 2000 лет назад. Не хочешь?
3: Хорошо. Много пробок на данный момент и дорожных ситуаций, которые сообщают наши радиослушатели. А ты подумала уже про пятницу, да?
4: Конечно.
3: Когда услышала много пробок.
4: Ну, это твоя ассоциация, Эндрю, я тебя не останавливаю.
3: Я знаю. Короче, подсказывает мне о том, что слушатели немножечко больше проводят времени в автомобилях своих, поэтому дорожную информацию мы собираем, если есть что, чем поделиться. Вот, например, уже прислать. На долгую гриву, все стабильно. И те самые пробки, которых мы забыли, о таких цифрах, как получасовая пробка, 20-минутная пробка. Мы думали, что уже как-то все это позади.
4: Звучит отстойно.
3: Да, но звучит так себе. Например, на Лейлорбас и Каунсома полчаса. С чем связано, до сих пор никто не может понять, но имейте в виду. Направляясь именно в этим маршрутом, можете попасть вот именно на получасовую такую пробку. Но это неплохо, это неплохо. Просто делайте радио погромче.
4: Не сдавайтесь.
3: Очень будут интересные собеседники в этом часе. И мы узнаем, ну вот как то... Это, знаешь, это будет как я провел лето. Вот люди просто расскажут это сочинение на
4: любая
3: тему.
4: Любая твоя история окажется
3: будет так себе, потому что там людям действительно кругосветный круиз и об этом.
4: Знать, что такое получать удовольствие от этой жизни в полной мере.
3: Да, и Марк и Виктория Долговеты, они хоть и транслируют всю свою вот это, ну, всю круизную жизнь в своих соцсетях, и при этом у них огромное количество подписчиков, но какие-то маленькие нюансы и какие-то интересные, и ответить на наши вопросы в том числе, да?
4: Как они сами сказали, фишки будут рассказывать.
3: Они нам смогут рассказать в прямом эфире Топ-радио в этом часе уже через несколько минут. Поэтому мы продолжаем с музыкой, после чего пообщаемся с нашими гостями. Доброе утро всем!

0: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров, евро 29. Бензиновая воздуходувка «Грюндер» 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров, всего 4,99. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
1: «Стоунрок» – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка «Стоунрок» с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. «Стоунрок ЛВ».
2: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 eiro. Maksimā – lai nekā netrūktu!
5: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
6: Утреннее шоу.
7: Утреннее интерактивное морнинг-шоу.
6: На
7: Топ-радио.
8: Так, ну поехали, доброе утро.
9: Я все равно думаю, что вопросов будет больше, чем ответов, хотя и все ответы мы тоже обязательно получим. У нас в гостях Марк и Виктория Даугавпилс. Это привет, ребята, привет!
8: Ого, какие отдохнувшие, загорелые вы. Вы самые отдохнувшие, официально, самые отдохнувшие люди Латвии. Так, сколько вы...
9: Ребята вернулись только что из кругосветного круиза.
8: Сколько времени он проходил?
10: Мы уехали 28 апреля и приехали позавчера.
8: Марк, можешь ближе к микрофону? Да,
9: июнь,
8: в апреле, значит, мы поехали в отпуск.
10: Да, ну, 4, чуть-чуть больше, 4 месяцев.
9: Это был первый кругосветный круиз?
10: Да. Да,
9: расскажите, наверное, как, что между вот теми самыми ожиданиями, которые у вас были, и той реальностью. Что значит вообще кругосветный круиз? Сколько стран вы посетили? Как это считается?
10: Ну, мы посетили, это было 5 континентов.
11: Мы прошли 30 тысяч nautical miles. Мы прошли 2 раза экватор. Мы прошли дату пересечения, линию пересечения дат. Это вообще необычное явление. У нас было 44 destination, 26 стран.
8: Линии пересечения дат, это когда ты...
9: Это что такое? Это же первый раз
8: послушаю. Через минуту у тебя уже другой календарь перевернулся автоматически, да? Как?
10: Да, это получается, у нас было, в нашем случае, это было 26 августа.
8: Да.
10: Нам сказали перевести на час назад часы, а когда мы проснулись, уже было 28.
8: Вы
10: сутки вылетели из нашей жизни.
9: Сутки вы потеряли?
10: Да, вот так вот.
9: Интересно, я
10: обокрали нас.
9: Ну, я уверена, что вы вернете эти сутки себе обратно.
8: Или деньги за эти сутки.
11: Если честно говорить, что мы за все время круиза, мы же очень много раз переводили часы вперед на час, да? Назад, вернее, да? И получается так, что 24 раза мы эту смену времени проводили, и в итоге один день у нас получился, чтобы сравнять вот эти даты, он выпал.
9: А этот момент, когда вы проходите экватор, да, то есть там же есть какая-то традиция для тех, кто это делает первый раз.
11: Это очень весело.
9: Расскажите вообще, как это происходит?
10: Это были наши 12-й и 13-й экватор, да, и, конечно же, нас не допустили уже участвовать в этом, потому что
9: предпочтение... Мы вас знаем уже, ребята, да?
10: Они уже надоели. Их уже Нептун давно знает.
9: Мы ваши рилсы уже видели, да, так что нечего тут прикидываться тем, что вы первый раз. А для тех, кто вот первый раз, что происходит на круизе?
10: Ну, во-первых, да, там сразу же представляют Нептуна, его, не знаю, там, жену, дочку, да. То
9: есть, все семейство.
10: Все семейство, ага. Да. И после этого те люди, которые приняли решение, что они хотят посвятить себя экватору, да, их просто-напросто вызывают, да, и, соответственно, ни разу я не видел, чтобы помиловать, там Нептун решает, помиловать их или наказать, да, вот. И когда, естественно, все наказывают, да, то есть их мажут там кремами, там, макаронами, еще что-то чем-то таким, да, вот. И потом они должны...
9: Скидывают за борт лайнера.
10: Ну, почти, да, в бассейн, да. Вот, те, которые офицеры первый раз проходят, и из персонала, конечно, там жестче с ними гораздо.
9: Жестче?
10: Там обмазывают так, что их лица не видно.
9: Серьезно, да?
10: Да, да, да. Конечно же, над пассажирами это гораздо все так очень спокойненько, да, лояльно, да, происходит. Вот, ну,
8: это чтобы...
10: потом еще рыбу целуют.
9: Рыбу целуют?
10: Рыбу целуют,
9: да. До этого кто-то ее вылавливает, видимо?
10: Ну, да.
9: Или уже специально подготовленная рыба для
10: не жареная, не вареная. Да, вот такая вот сырая рыба приносит, и ты, значит, должен преклониться перед ней.
9: Некоторый морской контакт должен произойти. Русалку не нашли, нашли рыбу.
10: Да.
8: Ну, она может превратиться в русалку.
10: Да, да, да.
9: А ты думаешь, как с жабой, да?
8: Да, как с жабой.
9: Из этой сказки.
8: Морские сказки, морские правила, да. Ладно. Ой, так, это все был... Ну, как это происходит? Кругосветный круиз, это прямо вот было путешествие, которое... Или вы пересаживались с лайнера?
10: Нет, один и тот же самый лайнер.
8: Лайнер, да.
10: Стартовали мы с Новой Зеландии, и пришли мы, опять же, в Новую Зеландию, это Окленд. Вот, и проходило это все, получилось с этой датой, с переходом 116 дней.
9: Да.
10: 116 дней.
8: Дней. Ты живешь в круизе, тебя кормят, поет, целуешь рыбу в два раза за экватор.
10: Ребят, когда мы приехали домой, очень много появилось вопросов в том плане, что почему меня никто не кормит, почему дети в рестораны.
9: Да, почему?
10: Почему за мной никто не застилает кровать?
9: Да, да, да, я так что хотела сказать, как это так? Я вышел и зашел в квартиру, а там все так же, как я оставил, да?
10: Да, да, да. Холодильник никто не пополняет.
9: То есть эти все 116 дней проходили по такому all-inclusive, в заботе, ласки класса люкс.
8: Как можно вернуться вообще после 100 дней, когда вот такого? Ну, я представляю, что вы сейчас ощущаете.
10: Вика со слезами на глазах уезжала, честно скажу, да, и в этом круизе мы еще получили статус элит, да, то есть это самый высокий статус именно на компании Princess, да, который позволяет там очень-очень много привилегий.
9: Позволяет остаться, когда все остальные уходят. Мы здесь уже поживем, просто не обращайте внимания.
10: Именно так, да. Ну, хотелось бы, во всяком случае, да, потому что я вижу, что те люди, которые в этом круизе были, они уже приобретают сразу же следующий тоже кругосвет.
9: Я хотела как раз-таки задать вопрос. Получается, 116 дней вы с одними и теми же людьми?
11: У нас или вообще они на лайнере было 350 человек только, тех, кто шли полный круг.
8: Их имена. И сейчас у каждого.
9: Ну, вы наверняка с ними подружились. Вот, я хотела сказать, вы наверняка с ними тоже подружились за это время и понимали, кто...
10: Мы сейчас просто озвучим, с кем мы там были, да, и это просто-напросто мировые известности. Да.
8: Ну-ка.
10: Если вы, наверное, знаете... Ну, один из них, как бы, да. Но я не настолько известен, сколько эти люди, да, потому что это голливудские актеры.
9: Кто?
10: Голливудские актеры. Если вы смотрели такой... Томас Бродис, да, то есть, который вот... участвовал в таких шикарнейших фильмах с большими проектами, это как...
11: «Бегущий человек»,
10: «Бегущий лабиринте», да, потом «Игры престолов», может быть.
9: Да, то есть, да, это «Рыженький».
10: Да, да, да, да, да, да.
9: Обалдеть, круто.
10: Да, да.
9: И вы с ним познакомились?
10: Да, конечно.
9: А где Рилс? Я не видела такого.
10: У меня есть фотографии, все это, все.
9: Обалдеть.
10: Все заснято. И его жена, то есть она бывшая, она, во-первых, актриса, да, она играла тоже с...
9: Талула Райли.
8: Томас Брози, да?
9: Да.
11: Томас Брози.
10: Которая бывшая жена Илона Маска.
9: Бывшая жена Илона Маска?
10: Да, да, да.
11: Она два раза была за Маска уже.
9: Ого! Ты дважды совершил эту ошибку? Ладно, так.
10: Вот.
9: Это только исключительно юмор, да.
10: Потом мы были, значит, у нас рядом находились каюты абсолютно. Кстати, с Томасом у нас тоже на одной же палубе мы.
8: Там «Игра престолов», он же сказал, что до меня дошло. Да.
10: И мы жили, значит, там была тоже
11: супружеская пара. Александр Гольдштейн, он писал музыку для «Ну, погоди».
10: Для «Ну, погоди», для многих фильмов еще советской эпохи и абсолютно для очень многих олимпийских чемпионов, которые катаются на фигурном катании. Начиная с Родниной.
9: Ага,
10: начиная с Родниной, да.
9: Класс.
10: То есть мы проводили вечера вместе. Так, в общем, классные люди, конечно же. И в последнем сегменте, то есть круиз такой вот кругосветный, длится на 4 сегмента. То есть можно...
9: Подключиться. Можно, да, можно не целый, не, да, не да, вокруг да, света, да, а на четвертинку.
10: Да, можно там на 30 дней, на 30 дней, на 30 дней, да, то есть, вот. И в последнем сегменте к нам еще, опять же, на нашей палубе жил южнокорейский актер и модель, да, то есть... Что нас привлекло, мы не знали, что это такое.
9: Южнокорейский актер, наверняка, он выглядел на 18, но ему было 40.
10: Ну, мы думали, что ему 24, а ему где-то 38 или 40.
9: Да, у них вот внешность и возраст вообще не совпадают.
10: А привлекло именно то, что я никогда в жизни, вот за свои 56 лет, я не видел такой улыбки.
11: Да, он невероятно обаятельный.
9: Харизма.
10: Просто зашкаливает, да. Ну вот, и этим он нас купил. Потом мы подошли просто к его каюте, прочитали его имя, фамилию, вбили в Google и действительно...
9: Вот. Хорошо, что интернет хороший на круизнике.
8: Так, мы вернемся. Немного музыки, да, у нас в гостях Марк Виктория Долговет.
9: Друзья, если кто-то мечтал о таком путешествии, у вас есть вопросы, то прямо сейчас задавайте их, и как раз-таки Марк и Виктория смогут нам помочь. У меня тоже много вопросов, пожалуйста.
8: Да, и если, ну, как бы вы примерно, может быть, не по голосу не представляете, кто эти люди, возможно, вы найдете их в соцсетях и сразу же узнаете, потому что ваши рилсы очень часто бывают вирусными и очень часто попадают в рекомендации. Как вас найти, кстати, в Инстаграме? Или...
11: Калейдоскоп Travel Club.
8: Калейдоскоп Travel Club, да?
11: Марк Долговет, еще отдельный аккаунт, Виктория Долговета.
8: Ага. Ну вот, мы сделаем музыкальную паузу, после чего продолжим с вами общаться, узнаем еще больше про кругосветное путешествие, в котором вы были.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Доброе дело о погоде. В этот четверг, 3 сентября, в Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории нашей страны пройдут дожди. В Латгале ожидаются грозы. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 21 градус. Ветер юго-западный, западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Утреннее шоу.
4: Утреннее интерактивное морнинг-шоу.
3: На
4: ТОП-радио.
5: Так.
1: Множество вопросов. Множество. И, конечно, многие вопросы связаны с финансами.
5: Сколько такое стоит? Да, мы говорили уже в прошлый раз о стоимости кругосветного, а вообще просто обычного круиза. Ну, вот если говорить вот про конкретный, семья, три человека хочет в круиз, ну, сколько там обычно, 10 дней, да, или там сколько они идут?
6: Ну, а среднестатистически это обычно
5: 7
6: дней.
5: От 7-10 дней там посещение, какое, сколько стран можно за это время посетить?
6: Ну, 3-4 страны.
5: 3-4 страны, 7 дней. Ну, можешь сориентировать примерную вот такую?
6: Разница зависит в очень большие количество критерий. Во-первых, бывают каюты внутренние с окном, с балконом, сьюты. Разница цены может там в два раза отличаться.
1: Ну, как и номера в отеле.
6: Да. Потом следующий момент. Какого класса лайнер? Какая компания? Есть класс стандарт, премиум, люкс. Это тоже будет колоссальная разница по цене. Что включено дальше в сам круиз? Потому что есть базовая стоимость, есть стоимость, включающая уже напитки, премиум рестораны и так далее. То есть тоже цена будет отличаться. Но если говорить о самом таком бюджетном варианте, то круиз на двоих может стоить от 1000 до 2000. На двоих человек с включенными ресторанами, полностью питание, развлекательная программа.
1: Ничего себе!
6: Да, то есть,
1: это
6: в принципе, вообще это нормальная
1: сейчас,
6: цена.
1: Это даже не то, что нормальная цена, сейчас это дешево.
5: А перелет?
1: Ты, нет, перелет не включен.
5: Отдельно,
1: ты уже
5: да?
1: приезжаешь
5: нет,
1: в определенную
5: включен.
1: Точку.
5: Ага. Да. Все, значит, главное добраться до той страны, откуда отправляется судно, да, и семидневный круиз может обойтись в 1000 на человека.
1: На пару, сказали?
6: На пару. От 1000, но я
1: двух.
6: Так в среднем, да.
5: Да,
6: говорю. Бывает ниже цена, бывает больше, естественно, зависит от класса лайнера и так далее. Но в среднем будем говорить так, что мы берем каюту уже, ну, не внутреннюю, а с балконом, допустим, да, чтобы уже
5: там
6: был лайнер не совсем старенький, а такой уже.
5: В Турции это называется SEO View.
6: SEO View. Да-да-да.
1: Виктория, а вот ты, как человек вот с опытом, что бы ты посоветовала? Взять, подороже само судно, да, сам круизник.
5: И подешевле каюту.
1: И подешевле каюту, или получше каюту, но похуже...
6: Я бы взяла первый вариант.
1: То есть,
7: подороже. Точно.
1: Вот расскажите, почему.
7: Сейчас.
1: То есть, это такая
7: однозначно.
1: Определенная тоже хитрость, на которую можно по-своему сэкономить.
6: Конечно, да.
1: То есть, если ты выбираешь вот эти прайсы, то лучше пускай твоя каюта будет похуже, но сам лайнер у тебя будет покруче.
7: Ну, ребят, мы же едем в круиз, не сидеть в каюте однозначно.
1: Да.
7: И представьте, у вас за 7 дней, допустим, 6 портов. То есть вы выходите, опять же, теряете эту каюту. Для нас каюта это что? Ну, да, там шикарная, конечно, постель, но это даже в простой будет абсолютно. Вот. Ну, в основном для чего она? Переодеться, поставить свой багаж и ночью поспать, если есть время.
1: И все. Остальное,
7: если
1: время,
7: остальное
1: время,
7: ты пользуешься всеми вот этими благами. То же самое, что сьют, допустим, взяли там в 7-8 раз дороже, чем наша каюта. Да?
1: Вот. Все тут одинаково. Поэтому, ребят,
7: абсолютно.
1: В случае, если вы планируете что-то такое, то лучше ищите лайнер покруче, каюту.
5: А как в целом движуха на лайнере происходит круглосуточно? Или там типа, ну все, всем спать, все, выключаем свет?
6: До последнего клиента.
5: До последнего.
6: Мероприятия, которые связаны с дискотеками, с барами, у них прям всегда начало написано, например, в 11:30, и черточка, и дальше нету какого-то конкретного.
5: Ну, может быть такое, что до 8 утра. After партии, поехали.
6: Ну, такого никогда не бывает, потому что
5: нет,
6: вы уже 8 хотите побежать смотреть новый порт, поэтому все-таки нужно еще и поспать.
5: Он ночью идет, а утром приходит в порт, да?
6: Но если какая-то дата, если у вас большой там девичник-мальчишник, то на дискотеках можно и зависнуть до утра. Если, тем более, когда идет маршрут на Ибицу куда-нибудь, веселые такие круизы.
7: Особенно на Вирджин еще какого-нибудь.
6: Если еще и на Вирджин, да, то это можно гулять полностью до того времени, пока не упадешь.
1: Тогда какой порт там, какой выход какой страны, это мы потом в другой раз.
5: Хорошо. В вашем случае, когда вы, значит, по кругосветному круизу двигались, да, вы выходили и ночевали в каких-то странах, ну, то есть не только на корабле, правильно я понимаю?
6: Нет, мы не выходили. Мы вообще всегда очень рады, что у нас предоставлена возможность жить на лайнере постоянно. Но у нас были несколько портов, где мы оставались с ночевкой, и можно гулять ночью по городу.
1: Ага.
6: Например, мы стояли с ночевки в Нью-Йорке, в Канаде, в Квебеке. И мы были еще в
5: Нью-Йорк.
6: В Африке, в ЮАР, мы стояли в Кейптауне. И там была возможность съездить дальше, например, на сафари. Или если вы, например, в Лиме, да, у нас был очень интересный тур. А в Лиме мы стоим с ночевкой, следующий порт – это Писко. И у вас есть возможность выйти в Эквадоре, сесть на самолет, перелететь в Куско, посмотреть Мачу Пикчу и вернуться уже в Писко. То есть за 5 дней посмотреть вот этот тур. Ну, он, конечно, может быть и от лайнера организован, но может и организован быть вами самостоятельно.
1: Да, можно отказаться и самостоятельно еще себе во
5: все самые... То есть такие опции тоже, да, там прям предлагают, да?
6: Что? Нет, это, в принципе, уже опыт путешествующих. Они понимают, что если есть стоянка, которая с ночевкой, у вас есть просто больше опций увидеть страну.
7: Ты, может быть, расскажи разницу, потому что для слушателей будет очень интересно, наверное, сколько будет цена на лайнере взять экскурсию, сколько взять в интернете, да, и сколько, когда ты выходишь на сушу сам, индивидуально.
6: Ну да, цены, конечно, очень сильно отличаются.
7: Очень.
6: Например, я могу привести такой линии Наска, да, это известное место в Перу, где можно полетать над необычными линиями. Слышали про такое?
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
6: Ну, загуглите, это очень интересно, когда можно увидеть древние...
1: Это в Перу, да?
6: Да, линии Наска. Вы посмотрите, как это выглядит. И там разные знаки, которые можно увидеть только с высоты.
7: Ну, наверняка видели в кино какие-нибудь там вот знаки сверху, когда считают, что это инопланетяне сделали, и все такое.
1: Да, конечно.
6: Никто не понимает, кто это сделал, когда это было сделано, с какой целью. Кто-то считает, что это древний календарь, кто-то считает, что это знаки, которые нам оставили инопланетяне и так далее. Ну, в общем, версий очень много. Но если вы берете вот организованную экскурсию от лайнера на полет, то может стоить на человека где-то 1500. Если вы договариваетесь самостоятельно, как делали мы,

0: возможность попасть максимально за полчаса до отправления. Лайнер не будет ждать ни одной минуты.
1: Ни одной секунды хуже, чем Ryanair. Все понятно.
0: Но если организована экскурсия от лайнера,
1: Они подождут.
0: Что бы ни случилось.
2: А если трап подняли, а ты бежишь, возьми.
0: Всего доброго. Нет,
2: до свидания. Машешь рукой, да?
1: Встретимся на обратном пути.
0: Мы ни разу не видели такого, но я видела ролики, когда уже бегут люди, им аплодируют весь лайнер, что ты успеваешь в последнюю секунду убежать.
1: Кошмар. А что тогда? Ну, тогда нужно сразу же брать какое-то авиасообщение к следующему порту лететь, наверное. Ну, если я что, такое тоже бывает.
3: У нас такая же ситуация была на Сейшелах тоже. Сломался катер, на котором мы ехали, да, и пока его починили, мы уже ехали не в порт для этих катеров, да, а прямо к трапу лайнера нас привезли, да, и буквально этот трап поднимали уже с нами.
1: Да вы что, Серёга? Я представляю, как вы нервничали.
3: Ну, это вообще ни о чем. Это нервов по трапу было очень много, да, потому что ситуация не из самых лучших, которые ты ожидаешь, да, потому что на отдыхе ты расслабляешься. Но вот такие случаи бывают.
1: Так, а если говорить про кругосветное такое путешествие, понятно, что, конечно, не каждый человек 116 дней может себе позволить, но, честно говоря, раз в жизни, я думаю, что такое можно спланировать заранее, к этому подготовиться.
2: Ну, хотя бы четвертинку этого.
1: Ну, четвертинку. Хорошо, давайте поговорим тогда про то, сколько стоит.
2: Давайте поговорим об этом после небольшой коммерческой паузы, потому что,
1: давайте.
2: У нас есть, знаешь, типа, наше обязательство, иначе как бы это
1: будет... Иначе у нас не будет бюджета на кругосветку.
2: Будет неважно, сколько оно там стоит. Мы прервемся, после чего продолжим.
4: Tīri izdevīgi, tīri īpas dienas, veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri, 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības, 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top! Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5 000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 lm izmēra olas Baltikovo. Ohoho! €69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. €39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио ситуации на дорогах. Пробки столицы на Карля Улмане, Гатва, в сторону Винни-Базгатва. 15-минутная пробка. Также получасовая пробка на Лелербес в сторону Вантового моста. Вантовый мост в сторону центра 10-минутное затруднение. Движение также затруднено на Круспилс. И там тоже получасовая пробка. Не знаю, с чем связано. Гранита в сторону Круспилс 5 минут. Ладголос перед поворотом на Круспилс 20-минутное затруднение. Также 10-минутная пробка на Ладголос перед Южным мостом. 10-минутная пробка на Лубанос перед Сахарово от кладбища, если двигаться. Также движение затруднено на Деглова. В сторону Дегловского моста около 10 минут. Лачпыша в сторону Сатеклас примерно 10 минут. Также на въезде в столицу страны Елгавы на Елгавской трассе 15-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай их грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Утреннее шоу.
3: И ты. Так, ну что, давайте...
4: Вопросов
3: много, да, и, конечно же, про, ну, стоимость примерно, конечно, мы понимаем, да, но что там...
4: Так, давайте...
3: В зависимости от... Вопрос тогда в таком случае, а чем занимаетесь вы, когда не в круизах? Хотя, по-моему, вы все время в круизах.
4: Ну, просто для наших слушателей не всегда это понятно.
5: Ну, мы сейчас именно благодаря путешествиям зарабатываем.
4: Да.
5: Потому что мы не как блогеры, да, а как возможности, узнавшие о путешествиях, да, и те люди, которые интересуются, благодаря этому, как бы мы получаем. То есть мы получаем комиссию, грубо говоря, от отелей и от круизных компаний.
3: Ну, да. То есть круизы — это ваша и работа одновременно. То есть это настолько, ну, так как...
5: Ну, да, мы всю жизнь мечтали об этом и вот домечтались.
3: Любимое дело стало работой, работа стала любимым делом.
4: Вы сначала отправились в первый круиз просто?
6: Да.
4: То есть
6: никак... В 2010 году.
4: Как обычный гость, да?
6: Как обычный гость.
4: И в этот момент, в 2010 году, вы переглянулись с Марком. Марк посмотрел на Викторию. Виктория посмотрела на Марка. Знаешь, что?
3: Согласна ли ты провести со мной в круизах?
5: Остатки этих лет.
6: Всю оставшуюся жизнь. Уже 80 круизов.
3: 80 круизов. И вы, возвращаясь с очередного круиза, вы отправляетесь сейчас в следующее, я так понимаю, да?
6: 81, да.
5: Через несколько недель мы будем опять.
4: Тогда, так как вы люди, являетесь такими профессионалами, на самом деле, и с вами можно и проконсультировать, какие-то вопросы задать, да? Потому что вы
3: люди
4: уже
3: к вам
4: знаете
3: обращаются,
4: множество.
3: Правильно?
6: Ну, у нас есть специальный чат, где мы друг с другом делимся разными фишками, как можно сэкономить свой семейный бюджет, каким образом можно найти интересные маршруты, какие лайнеры чем друг от друга отличаются и так далее, и так далее. Очень много полезной информации.
5: А вы знаете, какая самая большая вот проблема оказалась? Это далеко не найти деньги на это. Найти попутчика.
4: Попутчика? А разве там нельзя познакомиться?
5: Можно, но можно в нашем случае сделать это, допустим, прямо уже на суше здесь, да?
4: Да.
5: То есть очень много вот в тех же чатах, которых Виктория говорит, да, находятся люди, которые дают какие-то предложения, и кого-то заинтересовало, о, я тоже хочу.
4: Так, это как раз, мне нужно в Далмопилс доехать, да? Кто подвезет? Лайнер есть, а компании еще нету. Да ладно, то есть в этих чатах...
6: Мы вообще-то ищем попутчиков не до Далмопилса, например, на какой-нибудь сегмент интересный в каком-нибудь
5: регионе
6: океан,
5: допустим,
6: Тихого,
5: да,
6: океана или Карибского бассейна и так далее.
5: Япония, Сингапур,
4: тогда
5: Аляска.
4: Получается, если ты видишь, что твои там друзья, твое окружение говорит, да не, ну что ты придумала со своими круизами, да ты сама туда отправляйся. И не нужно бояться того, что ты поедешь куда-то один, ты можешь вот в таких чатах просто познакомиться, найти себе попутчика, вместе спланировать маршруты, остановки, что вы хотите посмотреть.
6: Да,
4: класс.
6: У нас это происходит постоянно.
4: Тогда получается, что ребята могут просто написать вам в Инстаграм, дальше вы уже их направите и
3: подскажете,
4: в чаты.
3: Вы отвечаете активно, да? Ну, когда вам спрашивают.
6: Да, когда мы в Риге.
5: Когда есть интернет хороший.
6: Когда есть хороший интернет на лайнере.
4: Ну, на лайнере, по-моему, там с интернетом проблем нет. Так, все равно поговорим про кругосветное путешествие. Понятно, как мы уже говорили, это уже...
3: А вот, да, разные страны, разный климат, разная погода. Какая
4: там прям... Какой чемодан? Какого размера?
5: Кстати, обалденный, классный вопрос, потому что, когда мы говорим, никто нам не верит, что мы ехали с чемоданчиком в ручной клади.
4: Да ладно?
5: Да, и у нас...
4: Там я столько образов в сторис видела, вы как это?
5: У меня заготовка еще есть, даже ролик.
4: Марк, вы воруете одежду в соседних кают.
5: Ну, практически. Не все налезает,
3: но... Забираю. Марк, как бы, человек атлетического тела
5: сложения. Научились, да, поэтому как бы мы ездим с минимальным количеством одежды, да, то есть мы умеем ее компоновать с чем-то сочетать, да, поэтому...
4: Очередные секреты путешественников. Как вручную класть, засунуть все, что тебе необходимо на вообще...
5: У меня есть ролик уже, да, и я могу поделиться, да, именно как вот привезти еще один дополнительный чемодан, не покупая дополнительно ничего.
4: Это круто. Так, все равно поговорим немножечко про вот финансы. Я говорю, мы уже сказали о том, что да, конечно, путешествие кругосветное, это уже high level, это понятно, что и стоит недешево, но примерно. То есть вот эти 116 дней.
6: Да, я вот хотела рассказать по цифрам. Смотрите, если в среднем брать, что неделя будет стоить, в нашем случае это стоило где-то 1500-1800 на двоих за неделю.
3: На двоих за неделю 1500. Угу, все, понятно.
4: То есть Наташка
3: берет свой калькулятор.
6: Это компания премиум-класса,
3: да,
6: где более привилегированное качество обслуживания.
3: За эфиром
4: где все-таки Марк... Томас Броуди, да?
3: Томас Броуди с вами тусит.
5: Да, да, и подселили какого-то.
3: Хвалил нереально тренажерный зал, говорит, экстра-класса уровня.
5: Ребята, которые видели рилсы, именно спортсмены заценили, честно скажу.
3: Там крутой, да? Там прям тренажерный зал. Хорошо, какие еще были такие лакшери-штуки, которые вы можете отметить, что вот, ну вот это вот уровень. А,
5: ну вот именно на Princess, да, есть, когда добиваешься статуса элит, статуса, да, угу, там есть специальное, скажем так, время, когда есть еще круче деликатес, да, то есть вы приходите там, и что я узнал, я открыл для себя, мы, скажем так, по-честному, да, заработали, то есть мы пробыли с этой компанией больше 150 дней в круизах, да, и тогда мы получили элит. А тут можно, оказывается, с первого же своего круиза получить этот элит.
4: Uh-huh.
5: Вот, то есть прийти на какое-то мероприятие с капитаном, да, и там разыгрывается как вот грин-карта.
4: И у вас получилось выиграть?
5: Ну, зачем нам уже? Мы же заработали честно, да. Но есть такие люди, которые с первого круиза, они уже, мы элит.
3: Вы смотрите на них, как на халявщиков?
6: Это единичный случай, давайте будем по-честному
4: говорить. Ну да, конечно, шансов мало.
6: Шансов мало на 3000 пассажиров.
5: Ну, наши знакомые.
4: Наши знакомые
3: выиграли. Я элит, нифига ты не элит. Ты выиграл просто.
5: Фу, ты не элит. Ну, не, никогда так не...
3: Хорошо, какие привилегии у элит?
6: Отдельные встречи с капитаном.
3: Так.
6: Где тоже есть...
4: Капитанский интим практически.
6: Ну, очень там...
5: Отличается очень сильно, потому что на обычных встречах, как бы, он там просто что-то рассказывает, а тут подходит каждому, рукопожатие, все там.
6: Алкоголь тоже в welcome drink выдают.
3: Приносит с собой.
6: Бутербродики с
5: икрой. Ну, не он разносит.
3: Да, понятно. Из своего личного бара. Здрасте. Среди здоровья, ребят, если что, напоминать будем, да, нашим слушателям, любое употребление алкоголя вредно для здоровья.
4: Даже на...
6: Да, мы, кстати, алкоголь вообще с Марком не пьем. И нам, когда приносят, вот тоже как статус элит, каждый сегмент заполняют бар бесплатным алкоголем, мы просим нашего консьержа...
4: Отдайте алкашам вот тем.
3: Замените на морепродукты.
6: Да, мы меняем просто на чистую воду. Так что можно и сделать и так, кто не пьет алкоголь. Мы не пьем алкоголь. Но кто пьет, почему бы и нет, это тоже дополнение приятное для времяпрепровождения, если ему это интересно. Что мне больше всего нравится вот в этой программе лояльности, когда ты выходишь на статус элит именно на компании Princess, что у нас была включена как подарочная стирка в любом количестве одежды, а на протяжении 160 дней это очень-очень было...
4: Копеечка потом, да.
6: Потому что каждую вещь постирать, но там у них, конечно, разный прескурант.
5: Мы по ценникам посчитали, то есть нам бы вышло где-то больше $700.
6: Да, потому что мы очень... Конечно, часто стирают, буквально каждую неделю отдавали
5: стирку.
6: И у нас очень хорошо.
3: Как говорите, вещей у вас немного. Нашлось, что стирать.
4: Нет, как раз таки, видишь, так и так бы стирали раз в неделю, а как только получили уже статус, каждый день нам, пожалуйста, стирочку. Все, можем себе позволить. Но это просто что-то потрясающее. Это очень интересно. И я думаю, что многие наши слушатели тоже потом обратятся обязательно к вам, потому что нет-нет. А вот задуматься о таком круизе, да, может быть, не настолько шикарным, настолько продолжительным, но с чего-то нужно начинать.
3: Ну, в ваших соцсетях вы же тоже делитесь какими-то там своими советами, рекомендациями, правильно?
5: Да, конечно. Хаки, да, как это. Да.
3: Так что просто подписывайтесь на ребята, это действительно...
4: Кто кого заставляет помогает рилсы снимать? Скажите,
6: сначала больше я все-таки делала рилсов. Сейчас это полностью кардинально поменялось. Марк сейчас постоянно в работе, так скажем, он на лайнере постоянно снимает рилсы.
5: Ну, это большой кайф, потому что у вас, скажем так, и есть локации, что снимать, и все-все-все. Да, то есть у меня сейчас вот я могу находиться на суше как минимум 2 месяца и каждый день выставлять уже заготовленные рилсы. Да, и все будут думать, что я еще там.
4: Ага, вот как оно. Но ты на суше будешь находиться 4 дня, поэтому какие 2 месяца? Это, по-моему, сейчас будет большая роскошь. Если кто-то думает, как бы отправиться мне куда-нибудь, то в вашем случае, ребят...
3: Тогда расскажите быстренько, куда ваш следующий круиз?
6: С Нью-Йорка. Мама попросила, я всегда ей дарю круизы, это уже будет ее 5-й круиз подарочный от меня.
4: Как маме повезло.
6: Да, и она все время делает запросы, то ей нужно туда, то что она хочет в Англию. Сейчас она попросила Нью-Йорк, потому что у нее там живет подруга.
5: И на Бермуды идем.
3: На Бермуды.
6: И мы идем с Нью-Йорка на Бермудские острова.
3: А следующий после этого вы уже планировали или сейчас будете
6: планировать? У нас есть планы в декабре, но мы пока их еще
4: не разглашаем.
6: Не разглашаем, да.
4: Ну хорошо, мы будем ждать в преддверии тогда вашего тоже декабрьского.
3: Паузу вы не планируете вообще, да, никакую?
6: Нет, ну, нет, это нет. Невозможно. Всегда хочется посмотреть интересное что-то.
5: Тормоза придумали трусы.
6: Вы за этот круиз посмотрели так много невероятных моментов, испытали. Например, мы ходили со львами, живыми львами в одном пространстве. Могли коснуться их рукой, это было очень адреналиновое ощущение. Мы видели, как киты вокруг нашего лайнера просто машут нам ластами. И дельфины по твоей просьбе выпрыгивают из воды, потому что это просто...
4: Это подставные дельфины!
6: Это было нереально. Я говорю, подождите, дельфины, я не успеваю вас сфотографировать. Мне, пожалуйста, тройной прыжок, чтобы я успела снять на видео. И они именно вот так в тройные прыжки мне тут...
3: Читают мысли.
6: Это просто невероятно.
5: Но с акулами, со скатами.
6: С акулами, с скатами мы плавали на французской Полинезии. Прекрасное место Морея, рядом с Бора-Бора. Это фантастические ощущения, когда он тебя просто подплывает. Ты его зовешь, подходи поближе, он к тебе подплывает, к твоим ногам.
5: Но про Канаду не хочешь рассказать?
6: И вот эти ласты касаются твоих ног, это просто потрясающее ощущение. Акулы плавают прямо к тебе, вот подплывают близко-близко. Ну, маленькие рифовые, конечно, они абсолютно френдли, они не будут на тебя нападать. Их только нельзя трогать, да, нас предупредили, пожалуйста, не трогайте, и не надо вот этого.
3: Человек с 4 пальцами говорит, нет.
6: Но было очень адреналиново. Самое мое адреналиновое такое ощущение адреналиновое, это было полет вдоль водопадов на зиплайн в Канаде. Это было просто потрясающе.
4: Это не Ниагара, там другой водопад.
6: Но это было так красиво, это просто было нереально. Я очень боялась, потому что мне нужно было же еще рилс снимать. Поэтому я должна была держаться только одной рукой вместо двумя.
4: О, кошмар какой.
3: Ребят, я уверен, вы вдохновили некоторых наших радиослушателей. Вы рассказали...
4: Каждый раз рассказывайте про частичку этого мира.
3: Мы прям тоже прочувствовали, но, конечно, с такой легкой завистью вас благодарим за то, что нашли время в эти 2 дня заскочить еще на час к нам сюда. Ну и, конечно же, новых вам путешествий, новых круизах, новых эмоциях.
4: Желаем вам удачи.
3: Да, надеемся, что вы придете и опять с нами поделитесь там через какое-то время.
4: Выставляйте рилсы, отмечайте топ-радио. Все наши слушатели будут с вами в этих путешествиях.
3: Спасибо.
5: Спасибо вам огромное за приглашение.
4: До скорой встречи.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dav 40% atlaide. Rimi.
7: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
8: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
9: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

Ребята, дорогие слушатели, я вижу ваше сообщение, и я понимаю, что это не первые и не последние за сегодня, поэтому спасибо Андрею Фану, который сделал нам такую подготовочку на сегодня, чтобы давайте вот так вот сейчас послушаем и закроем, да?

0: Услышим его скоро, а также трек, который сейчас на четвертом месте в нашей топ-20-ке. Это Влад Фикарис, СТ, «Там, где рассвет». Ну, а также просто хороший, классный трек «Pink Champagne» от Danny Bird. Скоро!
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
4: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
5: Зила!

Сегодня 40 лет исполняется Шону Уайту, одному из самых известных сноубордистов мира. Вы могли его, не знаю, возможно, заметить, запомнить по таким длинным рыжим волосам, и прозвище у него Flying Tomato, летающий помидор. В общем, родился он в Калифорнии с серьезным врожденным пороком сердца. Еще до года он перенес две операции на сердце, а потом выбрал себе максимально спокойное увлечение под названием сноуборд. Причем все очень сильно серьезно. В 19 лет он приехал на свою первую Олимпиаду Турин 2006 года, сразу взял золото.

не смотрите, вы могли его видеть, например, в фильме «Секс по дружбе» с Милой Кунис и Джастином Тимберлейком. Там он сыграл самого себя. И, в общем, вот эти две операции на сердце в младенчестве, а потом карьера человека, который профессионально летает просто над этими сугробами по этим горкам снежным. Не знаю, мне кажется, с чувством опасности у него...

общем, экстремальный человек. И несмотря ни на что, вот смотрите, сколько всего классного добился. И молодец, с днем рождения его сегодня. Далее Lost Frequencies, Live It All. Буквально Live It All.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в Латгале грозы. Температура воздуха на всей территории страны сегодня от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный, западный до 6 метров в секунду. На данный момент столица плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

А помните, пару дней назад у меня полностью здесь техника отказалась работать. Ну, просто не хотела. У нее был выходной, она у меня не спрашивала. И вроде все, техника вернулась в работу, готова, поэтому я попробую созвониться с тем же слушателем, с которым тогда не получилось. И если вдруг у него не будет времени, то в течение следующего часа, если ты хочешь участвовать, то напиши на WhatsApp 25037, и, возможно, я выберу тебя. Спасибо!

0: Мне кажется, могу даже не говорить. Все узнают эту исполнительницу с первых звуков Bad Guy, трек Билли Айлиш. Ладно. Like a Child от Армин Ван Бурен. Все эти треки услышите в скором времени. А также конкурс «А что по кино?».
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Свет, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: А что по кино? И, конечно же, у меня есть один участник, но... Все, кто догадался быстренько, что это за фильм, пишите мне, пожалуйста, на WhatsApp 250037, чтобы я понимала вообще, насколько возможно это было. И сегодня для Макса. Макс, ты здесь?
4: Да, да.
3: Привет. Ты, слушай, эту секунду я уже испугалась, что я опять тебя не слышу.
4: Не-не-не, я три дня жду звонка от тебя.
3: Супер, все, пообщаемся. Макс, это Максим, правильно?
4: Да,
3: хорошо, супер, класс. Приятно познакомиться, я Рузанна. И давай с тобой сыграем, поговорим о кино. Фильм такой, который, ну, на самом деле он такая легендочка. И даже те, кто его не смотрели, я думаю, что могут догадаться. Могут, точно. Главное вспомнить название. Все, что мне нужно от тебя, это название фильма. Понятно?
4: Давай попробуем.
3: Все, супер, давай попробуем. Смотри, режиссер хотел объединить двух совершенно разных комедийных исполнителей. Одного знаменитого своей физической комедией и боевыми искусствами, второго своей невероятно быстрой речью. Главная пара фильма практически не понимают друг друга, и это не только шутка по сценарию, на самом деле языковой барьер между актерами действительно существовал во время съемок. Фраза, которая на самом деле в переводе на русский звучала совсем по-другому, а вот в оригинале она стала мемчиком на десятилетие. Может быть, помните такое, как один герой говорит: «Do you understand the words that I coming out of my mouth?»
4: Да,
3: да, все, понял? Блин, подожди. Смотри, я еще аудио подготовила, момент из фильма. Давай я его включу тоже, хорошо?
4: Давай, ради приличия.
3: Давай, ради приличия. Я старалась, потом выдохнула. Это же правильный ответ. Так, погнали.
5: Почему они не хотят, чтобы я помог?
6: Потому что им плевать на тебя. Ты им не нравишься, и мне тоже.
5: Ну и что? Я здесь ради девочки.
6: И девочке ты не нравишься. Ты никому не нравишься. Зря ты сюда приехал. Ты не сможешь ее спасти.
5: Ведь Бойс.
6: Ни хрена себе.
5: Это же здорово.
6: Лучше не трогай мое радио.
5: Но Бич Бойс — замечательная группа.
6: Бич Бойс не доведут тебя до добра. И никогда не трогай радио черного парня. Можешь делать это в Китае, а здесь за это пришьют. Ты понял меня? Хочешь настоящую музыку?

0: Макс, у тебя появилось желание пересмотреть этот фильм еще разок?
1: Я уже его в голове пересмотрел.
0: Уже пересмотрел? Ну все, давай, называй, говори.
1: Наверное, это час пик все-таки.
0: Ну, наверное, конечно. Это час пик, конечно же. И это знаменитый, крутейший, мне кажется, если честно, незаменимый, что касается этого фильма, Крис Такер и Джеки Чан. Я тебя поздравляю, Макс, все, два билета твои. Я тебе в WhatsApp их пришлю, и все, иди, пользуйся. С кем пойдешь?
1: Женой, наверное.
0: С женой, конечно. Выберите что-нибудь хорошее.
1: Кого же еще брать?
0: Да, а слушайте, а может быть есть на примете фильм какой-то, который хотите посмотреть, не видели еще?
1: Ходили на Человека-паука пару недель назад. Сейчас хотим на Одиссея, наверное, пойти
0: вот.
1: Все-таки.
0: Все-таки надо. Это два must-have обязательно будут в вашем кармане. Все, спасибо, Макс, за общение. Хочешь передать
1: спасибо
0: привет кому-то,
1: большое.
0: Может быть?
1: Да, всем своим коллегам, которые сейчас слушают топ-радио, ездят так же самое на машинах, передаю привет.
0: Спасибо, все, классного дня вам всем, ребята, и тебе, Макс, и жене большой привет. Все, пока.
1: Да, спасибо, чао-чао. Пока-пока.

Я на месте, я на месте. Я просто не могу найти трек, который включить, который, не знаю, как-то понравился бы, возможно, герою из фильма «Rush Hour», этому, который играл Крис Такер. В общем, не знаю, не могу я найти подходящий такой вот трек, что прям, ну вот прям сильно понравилось. Ну, не знаю. Ладно, в общем, что я хотела? Я хотела рассказать, на самом деле, немного про этот фильм, который только что отгадал Макс в нашем конкурсе «А что по кино?». Получил за это 2 билета в кино. Главная пара фильма, да, они правда не понимали друг друга, даже во время съемок. В общем, смотрите, про этот фильм. 98-й это год. Абсолютно разные люди на экране, они неожиданно становятся идеальной командой, но это просто лучшее сочетание. Джеки Чан здесь отвечает за боевые сцены и практически не нуждается в словах. А Крис Такер такой бесконечный поток шуток и разговоров. И, кстати, языковой вот этот барьер, он был не только частью сценария. Чан позже, Джеки Чан рассказывал, что иногда действительно с трудом понимал именно вот эту стремительную речь Такера, потому что он, правда, балаболит очень быстро. При бюджете около 35 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате примерно 245 миллионов и превратился в большой хит. Ну, это вы и так уже знаете. Вот как сказал Макс, он уже его мысленно пересмотрел, просто когда услышал эти звуки из фильма. А успех первой части запустил целую франшизу, и всего вышло 3 фильма «Час пик». А, кстати, буквально на днях Крису Такеру исполнилось 54. Ну и если взять что-то из более такого современного, современной музыки, пусть это будет Doja Cat. Paint the Town Red. Мне кажется, что герою мог бы понравиться этот трек. Как вы думаете? Или из нового что-то другое вам приходит на ум? Что мы могли бы ему показать?

Тут такой небольшой нюанс. Rolling Stone включили эту песню в список самых неудачных релизов 2021 года. И здесь именно произошло то, что критики и слушатели оказались на абсолютно разных волнах. Поэтому трек до сих пор отлично работает, как летний поп-хит. И поэтому, непонятная вот эта вот ситуация. Люди продолжают все равно его до сих пор слушать. И мы тоже с вами послушаем, потому что мне кажется, он очень позитивный, очень классный. Возможно, критикам не понравилось, что песня называется «Акапулько». Он показался им недостаточно горячим, потому что это место в Мексике очень даже теплое. Давайте послушаем.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в Латгале грозы. Температура воздуха на всей территории страны сегодня от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный, западный до 6 метров в секунду. На данный момент столица плюс 17.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эусерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
6: Toren Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Toren obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite. LV. Bite.

0: Twilight. Композиция описывает историю внезапного взлета, когда вчерашняя мечта о признании сегодня становится реальностью. Да, так бывает, засыпал ты одним человеком, проснулся уже другим. Ну, конечно же, для этого надо что-то сделать. Но самое главное – выспаться и быть здоровым. Ну, а слава – это, конечно, хорошо, так как перед тобой тогда открываются гораздо более серьезные двери в жизни. Но и ожидания от тебя становятся тоже больше, и не все это могут перенести или принять.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Так что мы сегодня обязательно в течение нашей программы «Хит за хитом» услышим тех музыкантов, которые однажды выпустили супертрек и испугались своей славы на утро, после чего больше ничего не выпускали. Но это точно не про этих супер-поп-див Мадонна и Сабрина Карпентер. Мадонна вообще в этом году жжет по-детски. Много выпускает классных коллабораций треков. «Bring

большой историей, которую я всю даже не получится мне уместить в этот выход. Большую историю в себе содержит трек «Sky Full of Stars» от Coldplay. Рубрика «Не звучит». Мы возвращаемся в 2014 год и послушаем песню, которая на топ-радио не звучит, но с огромной большой историей. Я маленький отрывок расскажу. Самая интересная история здесь... Благодаря Авичи. Изначально Крис Мартин написал песню, которую мы послушаем, практически как пианинную балладу. Coldplay хотели добавить ей электронную энергию и обратились, как вы уже поняли, к шведскому продюсеру Авичи. Он сделал полноценную EDM-версию, а затем Coldplay и Авичи буквально сшивали две версии, пока не получили финальный классный, я считаю, вариант. Да и не только я считаю, судя по тому успеху, который постиг этот трек, там действительно все получилось у них практически идеально. Причем сам Крис Мартин, это лидер Coldplay, рассказал, что песня для него была очень важной, лирической. Кстати, есть у Робин Шульц, мы как-нибудь в «Хит за хитом» послушаем его версию этой песни, и она там действительно более лирическая. Мартин объяснил смысл как безусловная любовь, когда ты настолько любишь человека, что принимаешь его практически несмотря ни на что. И вот по этому началу сразу понятно, что да, за песня. Coldplay, Sky Full of Stars. Небо полное звезд. Возвращаемся в 2014 год.

0: Кстати, Guys of Brothers и Santa Lucia, если посмотреть результаты, которые они в топ-20 по радио показали в этом месяце, какой в этом месяце? В этом месяце они еще пока ни одного результата не показали. Потому что пятница не пришла. Она придет завтра. Август. За август следующие результаты. 7 числа первое место, потом второе место. Потом вернули первое место, потом опять второе место. Два первых места и два вторых места. Говорит о том, что мы будем подводить совсем скоро итоги и за весь месяц августа в пятницу, уже завтра, первый хит-парад осени 2026 года, и узнаем, на каком первом месте за месяц оказалась эта композиция. С такими...
1: Достойный вице-лидер. Место номер два.
0: Результатами в недельном чарте я не сомневаюсь, что они возьмут и первое место за весь месяц августа. Но кто знает. Армин Ван Бюрен тоже очень хорош. Баста сейчас номер один с «Моя Мишель, если я буду танцевать». Все-таки интрига сохраняется, но у Guys of Brothers очень шикарные шансы стать лучшей песней месяца топ-радио. Возвращаемся с вами в 25-й год. Тогда на втором месте оказался вот этот трек «Oh My God» Тиесто. А 2 года назад с первой на вторую Eminem упал «Houdini».

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Впереди у нас супер латвийские звезды, легенды. Послушаем их красивую мелодичную композицию. Я думаю, что вы будете приятно удивлены. Это новая песня от Marshmello. Hello. Новости спорта. Только о Формуле-1 у меня есть новости. Но, тем не менее, есть. Это хорошая новость.

0: надежно в любую погоду.
1: Начиная с запада Латвии, облачность уменьшается, солнце все чаще светит, осадки днем возможны, и больше всего их будет в Латгале и Видземе. Западный и юго-западный ветер дует порывами со скоростью до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 19-21, 17-20 в Латгале, 16-19 в Видземе, 18-19 в Курземе. В столице Латвии, в Риге, возможен кратковременный дождь, днем переменная облачность, ветер умеренный юго-западный, а воздух прогреется до 21 градуса. Завтра в пятницу может быть достаточно дождливое утро. Днем осадки тоже возможны, но их будет гораздо меньше. Погода будет облачной и пасмурной, а воздух максимально прогреется до 17-18 тепла.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот,

скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Zilā cēnā, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konference, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Осторожно, горит!
7: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

много новостей спорта. Формула-1 на предстоящем Гран-при Италии, что пройдет в эти выходные. А в программе «Автоклуб» в субботу мы сделаем превью предстоящего этапа в Монце. Формула-1 официально объявит во время вот этого Гран-при. А включение трассы в Имоле в календарь этого сезона. Уикенд состоится с 27 по 29 ноября. Как и в случае с Малайзией, получит название Гран-при Катара. При этом этап в Абу-Даби сохранится в календаре. Ранее сообщалось, что проведение Гран-при Катара и Абу-Даби находится под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Феррари подтвердила использование обновленной силовой установки на предстоящем домашнем Гран-при, и прибавка в мощности может составить около 15 лошадиных сил. Для Формулы-1 это немало. Пилот Racing Bulls Лиам Лоусон вновь заменит травмированного Исаака Хаджара в составе Red Bull на Гран-при Италии. Новозеландец второй раз подряд сядет за руль болида основной команды и составит пару Максу Ферстаппену. Хаджар, напомню, продолжает восстановление после травмы запястья, которую эту травму он получил во время летнего перерыва. Ну и последнее. Эдриан Ньюи владеет пакетом акций Aston Martin на сумму более 150 миллионов долларов. На этом у меня все. До встречи в новом музыкальном часе.

0: Зеленый, красный. Тут может показаться, что сегодня день светофора. Но нет, он, кстати, недавно был. День светофора, я об этом рассказывал в «Хит за хитом». И продолжаем список. Черный, точно не светофор. Сладкий, точно не светофор. Кисленький, с косточками и без. Его выращивали еще тысячи лет назад, но точно не светофор. И самое интересное, он бывает настолько разным, что иногда кажется, что перед нами вообще разные фрукты. Сегодня 3 сентября, можно официально поднять настроение и, конечно, гроздь винограда, потому что сегодня день винограда. Виноград — это ягода, хотя в обычной жизни мы редко об этом задумываемся. У винограда тысячи разновидностей, и из винограда делают далеко не только вино, из него получают сок, изюм, уксус, масло из виноградных косточек, как мы знаем, соусы, кстати, тоже. И изюм — это тот же виноград, как мы выяснили, и хороший пример для тех, кто бывает... мало пьет воды. Вот что бывает, да? Можно посмотреть на изюм. В любом случае, виноград — это такая ягода с характером, как я ее называю, потому что с виду маленький, но, как правило, сладкий и безобидный. Зубы о него не сломаешь, как о фисташке, к примеру.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом Сергей Литвинов.
0: Через три трека у нас будет в «Хит за хитом» вновь рубрика «Незвучитные». Мы послушаем «Мысли». «Мысли» — так называется новая песня от Тима Белорусских, который еще ни разу на Топ-радио не звучал.

помимо белорусских мыслей, новая песня, свежий сингл вышел летом 26 года. У нас появляется эта песня впервые в рубрике «Не звучит», но на самом деле звучит она круто. Я, конечно же, перед тем, как вам продемонстрировать, послушал, мне понравилось. Я думаю, что вы тоже зацените. Автор песен и музыкант, он из Белоруссии, настоящее имя Тимофей Морозов. Сольную карьеру начал еще в 2017 году. Мы все помним его «Мокрые кроссы», «Незабудки». В 2018 году именно эти хиты ему принесли большую популярность. Что касается песни «Мысли». Здесь интересный момент. Тимофей сам заранее анонсировал именно этот релиз, опубликовав сниппет перед премьерой, а затем сообщил о выходе песни на всех площадках. Что касается самой песни, о чем песня, в самом начале песни будет важная строчка. «До встречи с тобой я не встретил себя». То есть герой признает, что именно эти отношения помогли ему понять собственную личность, обрести почву под ногами и искренние чувства, однако он по-прежнему скучает по партнеру.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом. Тейте вейкс мей, вейкс мей, вейкс мей. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6 eiro 99 centi un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Сделай себе припати.
6: Top Radio.
7: The Party Station.
6: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим прямо сейчас. Место номер 8. 8.

0: The Colors e Marc and Cremont. Parte nota. Я был, честно говоря, очень приятно удивлен, когда увидел эту композицию на достаточно высоком месте в нашем чарте. Пятая неделя самая удачная у них оказалась. Ребята поднялись с 15 места на 8. Но что-то мне подсказывает, удержать эту позицию им будет сложно. Конкуренция очень высокая. Но в любом случае это яркое итальянское украшение нашего чарта. А мы с вами вспомним, что было на 8 месте.
1: 8.
0: Что было на 8 месте ровно год назад. Совершенно полная противоположность. Шумная агрессия.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: нас было 100 жизней. У нас впереди прогноз погоды на сегодня и на завтра. Потом поговорим, обсудим, что едят латвийцы по регионам. Головная боль. Еще, возможно, от того, что переправили с алкоголем. Тут даже не нужен алкотестер. Почему нельзя доверять своим ощущениям? Автомобильные новости тоже.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Начиная с запада Латвии, облачность уменьшается, солнце все чаще светит, осадки днем возможны, и больше всего их будет в Латгале и Видземе. Западный и юго-западный ветер дует порывами со скоростью до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 19-21, 17-20 в Латгале, 16-19 в Видземе, 18-19 в Курземе. В столице Латвии, в Риге, возможен кратковременный дождь, днем переменная облачность, ветер умеренный юго-западный, а воздух прогреется до 21 градуса. Завтра в пятницу может быть достаточно дождливое утро. Днем осадки тоже возможны, но их будет гораздо меньше. Погода будет облачной и пасмурной, а воздух максимально прогреется до 17-18 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Ощущение собственной трезвости – штука коварная. Голова вроде ясная, руки твердые, мысли не разбегаются. Почему бы и не сесть за руль? Именно такая самоуверенность, по сути, и приводит к протоколам, штрафам и лишению прав, а то и автомобиля. Алкоголь ведь никуда не денется от того, что вам стало легко на душе. Он остается в крови. И единственный объективный свидетель – алкотестер-инспектор.

Многие пробуют ускорить отрезвление. Кофе покрепче, ледяной душ, морозное дыхание. Бодрости это добавляет, спору нет. Но бодрость с трезвостью совсем не одно и то же. Кофеин и холод влияют на нервную систему человека, а не на печень. Этиловый спирт продолжает циркулировать в организме человека. И реакции, от которых зависит безопасность на дороге, все еще заторможены. С закуской та же история. Жирное мясо, сыр, орехи не выводят алкоголь, а лишь откладывают его попадание в кровь. Опьянение наступает позже и выглядит не таким явным. Но менее серьезным от этого оно не становится. Кстати, сигарета за столом дополнительно нагружает сердце и сосуды, из-за чего восстановление затягивается. Точный срок, когда можно снова садиться за руль, не назовет никто. Слишком много переменных. Вес, возраст, количество выпитого, состояние печени. Вы, кстати, когда последний раз сдавали анализ крови на печень? Во! Примерные ориентиры такие. 100 граммов водки выветриваются за 6-8 часов. Бокал вина за 3-4, кружка пива за 1,5-2. И это самые скромные расчеты. Если выпито больше, ждать придется дольше, иногда в разы. Особенно коварен плотный ужин. Человек чувствует себя почти трезвым, а на деле спирт просто медленнее всасывается. Снаружи все прилично, внутри те же промилле. Наркологи советуют после любого застолья выдерживать минимум сутки. Даже через день возможны остаточная слабость и притупление внимания. Лучший способ прийти в себя – это сон, свежий воздух и тишина. И, конечно, время. Без него никуда.

приятного всем обеденного перерыва, хотя таких людей остается все меньше и меньше сегодня. Уже приближаемся к ужину. Если хотите узнать характер человека, не обязательно спрашивать его знак зодиака. Иногда достаточно заглянуть в его холодильник. Но не ко всем домой просто так возьмешь и придешь, чтобы изучить человека. За вас это сделали ЦСУ. Оказывается, настоящие любители хлеба живут в Курземе. Курземе, привет! В среднем один человек там съедает почти 33 килограмма хлеба в год. Для сравнения, по всей Латвии около 27, а в Рижском регионе всего 23. Картошки в Курземе тоже едят больше, примерно 50 килограммов на человека в год, против 37 в среднем по стране. Еще в Курземе лидеры по яйцам, почти 220 штук на человека в год. А свинины здесь тоже съедают около 17 килограммов, а копченые рыбы примерно полкилограмма. Из ягод особенно любят клубнику, более 7 килограммов в год на человека, а вот яблоки едят меньше, чем в среднем по Латвии. В общем, если в Курземе вам предлагают хлеб, картошку, свинину, яйца и клубнику, соглашайтесь. Судя по статистике, люди там знают толк в этой нормальной еде.

0: Новый час «Хит за хитом» стартовал. 3 сегодня у нас сентября. Хорошая погода. Да, немножко дождя было в столице, но совсем немножко. Главное, чтобы не было затяжных дождей. Многие мужчины хотели бы помочь и поддержать грудь. Но такая честь выпала именно бюстгальтеру. И это не симпатичный 30-летний турок. Это то, с чем конкурировать днем невозможно. Сегодня, 3 сентября, у одного из самых известных предметов женского гардероба день рождения. Именно 3 сентября в далеком 1914 году американка Мэри Филлипс Джейкоб получила патент на конструкцию, которая считается одним из первых вариантов современного бюстгальтера. История, кстати, довольно забавная. Мэри собиралась на светский вечер, а женский корсет совершенно не подходил под ее платье. Вместе со служанкой она соорудила конструкцию из двух носовых платков и лент и получила совершенно новый вариант нижнего белья. И да, первый вариант был очень простым, а корсеты были настоящим испытанием. Вообще, мотивация женщин удивительна, ради чего они могут пойти, чтобы все-таки надеть любимое платье, туфли, или чтобы сумочка подходила к их общему луку. И самое главное в этот момент — ей не мешать. Хотя нет, самое главное — не сказать: «Да какая разница, бери любую сумку, да пошли!»
1: За хитом. Дневной эфир с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

какая коллаборация прямо сейчас появляется в эфире ТОП Радио. Эта рубрика не звучит. Здесь появляется абсолютно новый супер-хит, который ни разу не звучал на ТОП Радио. Да простят меня поклонники Мартин Гаррикс и U2. Буду говорить на первой минуте этого трека, потому что он длится 4 минуты 23 секунды, и нигде здесь я не вижу момента, где можно было бы красиво это все дело оборвать и прервать. Да, вот это очень интересная новинка этого года, и здесь действительно объединились два совершенно разных мира. Голландский EDM-продюсер Мартин Гаррикс и легендарная ирландская рок-группа U2. Fireflies вышла 24 июля, причем песня создавалась не за несколько недель, а достаточно продолжительное время. Сам Мартин рассказал, что они начали работать над ней примерно 6 лет назад. 6 лет, не месяцев даже. Вокал принадлежит, конечно же, легенде Боно. И вообще, впервые все участники U2 появились на одном треке вместе с Гаррикс. Не только один лидер Боно. Fireflies, светлячки, что в переводе. Образ светлячков здесь связан с светом во тьме, надеждой и единением. В припеве появляется образ людей, которые светятся вместе, несмотря на окружающую темноту. Поэтому настроение у этой песни скорее светлое и вдохновляющее, чем драматичное. Итак, впервые хит за хитом и в целом на ТОП-радио Fireflies, Мартин Гаррикс и U2.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом, толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: узнала саму себя. Вначале более успешным был трек «Bizarre» с Мадонной и Мартин Гэрикс, которые сейчас с 5 на 11 опустились. А вот эта композиция неожиданно приблизилась к первой пятерке с 12 места на 6. Так вот и меняются лучшими результатами эти два трека от этой певицы. Но в первой тройке еще ни один не был. Голосование открыто также на нашем телеграм-канале. Топ Радио Только Хорошие Новости. Заходите, голосуйте. Есть еще время. И, конечно же, сайт topradio.lv раздел ТОП-20. Тоже очень важно. История. Давайте вспомним, что было на этом шестом месте год назад.
1: Место номер 6. Шестая.
0: Тогда вниз на одну строчку. 12-я неделя в топе. Но уже была в кармане победа. Hearse Purple Disco Machine. Wonderful Life.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: похоже, у собак в Европе скоро будет еще больше прав. Например, просто привязать своего хвостатого друга возле магазина уже не получится, в том числе и в Латвии. Ну и водители возвращаются к автомату. Почему водители начали отказываться от вариатора и робота? В этом часе, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Начиная с запада Латвии, облачность уменьшается, солнце все чаще светит, осадки днем возможны, и больше всего их будет в Латгале и Видземе. Западный и юго-западный ветер дует порывами со скоростью до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 19-21, 17-20 в Латгале, 16-19 в Видземе, 18-19 в Курземе. В столице Латвии, в Риге, возможен кратковременный дождь, днем переменная облачность, ветер умеренный, юго-западный, а воздух прогреется до 21 градуса. Завтра в пятницу может быть достаточно дождливое утро. Днем осадки тоже возможны, но их будет гораздо меньше. Погода будет облачной и пасмурной, а воздух максимально прогреется до 17-18 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Еще несколько лет назад вариаторы и роботизированные КПП подавались как технологический прорыв. Обещали снижение расхода, быстрый отклик и высокие КПД. Сегодня картина иная. Водители все чаще целенаправленно ищут автомобили с классическим гидротрансформатором. Дело не в маркетинге, а в реальных ощущениях. В городе многие столкнулись с рывками при переключениях, задумчивостью на старте и странным поведением трансмиссии при маневрах. Но главное – не дискомфорт. А цена просчета. Установление вариатора или робота после окончания гарантии бьет по бюджету так, что один инцидент перечеркивает всю топливную экономию. По сути, робот – это механика под управлением электроники. Бюджетные варианты с одним сцеплением страдают толчками и паузами. Двухдисковые версии работают мягче, зато их сложная конструкция автоматически увеличивает стоимость обслуживания. Вариатор же очаровывает плавностью, но лишь в размеренном режиме. Стоит резче нажать педаль, и двигатель будто замирает, раздумывая, прежде чем ускориться. В дальней дороге такой характер выматывает. Возникает ощущение, что агрегат категорически против активной езды. Немалую роль играют и поломки на сравнительно небольших пробегах. Пусть они и не носят массовый характер, но впечатления о моделях с такими коробками заметно портят. Как результат, публика голосует за старый добрый автомат, считая его запасом прочности. Причем вариаторы бывают разные. Например, некоторые японские агрегаты Toyota демонстрируют неплохую надежность при спокойной эксплуатации и регулярном обслуживании. Китайские же аналоги оказались чувствительнее к интенсивным нагрузкам. Поэтому при покупке подержанного автомобиля стоит не верить обещаниям, а испытывать трансмиссию в деле. Проверить разгон, прислушаться к шуму, почувствовать рывки. Именно это покажет, станет ли машина верным другом или превратится в вечную статью расходов.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

спасибо большое за информацию. ДТП Икшкеле Огре. Огромная большая пробка, и вполне возможно будет полностью блокировано движение в 14:48. То есть вот прямо сейчас прислали мне это сообщение с фотоподтверждением, и больше информации давать не буду. Очень серьезная авария, очень серьезная. Так что Икшкеле Огре, смотрите на Waze, возможно, он вам подскажет, что надо прямо сейчас это место объезжать. Удачи всем водителям. В Евросоюзе готовят новые единые правила содержания собак и кошек. Они должны распространяться и на Латвию. Одно из самых заметных нововведений — будет запрещено привязывать животных. Исключение только в случае, когда это необходимо по медицинским причинам. Также хотят запретить удушающие шипованные ошейники и другие способы обращения, которые причиняют животным боль. Кроме того, собак и кошек в Евросоюзе должны будут обязательно чипировать и регистрировать. Для заводчиков появятся более строгие правила. Например, будет запрещено близкородственное скрещивание животных. Зачем все это дело? Делают в Евросоюзе, считают, что новые правила могут помочь лучше защищать животных, бороться с нелегальной торговлей животными и контролировать разведение. Правда, пока это еще не закон, документ должен окончательно утвердить Совет Евросоюза. Но, как правило, если об этом начали думать, то к этому придут. Вам предлагаю дождаться ее далее в нашем эфире. Алина Исаева. На следующие два часа она тоже умеет привязывать, только не собак и кошек, а радиослушателей к себе и к своему эфиру. Ей удачи, и вам, кстати, тоже. До встречи завтра, в пятницу. Пока.

вот всеми возможными способами. Кастрюли и бенгарят. Все шутки пошучены и перешучены еще 10 лет назад на эту тему, но полностью проигнорировать этот день, но все равно, ну, как-то невозможно. И вот вам свежий повод. Оказывается, автор текста песни 3 сентября, Игорь Николаев, зарегистрировал это название как товарный знак. И права будут действовать аж до 2032 года. И под этим названием можно будет, в частности, организовывать концерты, размещать рекламу, оказывать гостиничные и ресторанные услуги. Получается как-то довольно жестко. Песня столько лет поет Михаил Шуфутинский. 3 сентября уже практически считается его профессиональным праздником. А все юридически усатый романтик себе эту дату застолбил. Надеюсь, у него на это было как минимум 5 причин. Но у нас причина одна. Собираемся здесь, как всегда, в дневной смене. С вами Лина Исаева и ТОП Радио. Поехали!

друзья, мне сегодня снились пчелы. Угу. Причем не одна и не две. Во сне у меня прямо на стене в комнате поселился целый рой. Я вот проснулась и подумала, так, к чему бы это? И вот сейчас я пришла в студию Топ Радио, тут Сергей Литвинов пытается выгнать осу за окно. Сон в руку, что называется. А еще перед этим мне сегодня попалась одна очень добрая история из Риги. После той сильнейшей бури в августе пострадали не только люди. Досталось, конечно, и животным, и птицам, и насекомым. И вот в парке Коюсалас буря сломала большую ветку дерева, а внутри в дупле жила целая пчелиная семья. Там были целые соты меда. И вот после падения ветки пчелы остались буквально без дома и никак не могли себе найти новое место. И тогда городские службы попросили помощи у пчеловодов. И помощь нашлась. Одна пчеловод Даца забрала себе пчелиную семью. Пчелы успокоились, и теперь у них будет новый дом недалеко от Балдена. И вот такие вот маленькие истории почему-то особенно меня радуют. После большой бури, где столько всего было сломано и разрушено, кто-то все-таки заметил маленькую пчелиную семью и решил, что ее тоже нужно спасти. Так что, друзья, еще не все у нас потеряно. Пока мы не проходим мимо даже тех, кто совсем маленький, с нами все еще довольно неплохо.

0: tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Максима.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Офисное кресло Домолетти 69,99. Степпер Аутлайнер 49,99. Стеллаж Хаусхалт 5 уровней всего 19,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69. Un kilograms cāļa kāju, 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39. Trīs veidu LV pamatēdieni, paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl, vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Lotrijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

шли. А вот в Пекине тем временем открыли детский сад. Для кого бы вы думали? Для роботов. Ну все, приплыли. И нет, тихого часа и манной каши там нету. Просто за ненадобностью. А смысл в том, что роботов там учат учиться самостоятельно методом проб и ошибок без постоянных подсказок человека. И, наверное, точнее будет сказать, программирование. Например, робот учится там ходить, врезается в стену, запоминает эту неудачу и в следующий раз пытается ее избежать. Все как в обычном детстве, в общем-то. Причем в будущем опыт одного такого воспитанника могут передавать и другим моделям. В общем, все действительно как в детском саду. Упал удар.

знакомо это ощущение, когда покупаешь вроде бы привычный для себя продукт. Цена такая же, как была, упаковка выглядит ровно так же, но дома внезапно обнаруживаешь, что, например, печенье там как будто бы стало меньше, или пачка кофе закончилась подозрительно быстро, при том же количестве потребления. И нет, возможно, вам не кажется, у этого явления даже есть красивое экономическое название – шрингфляция. От английского shrink – сжиматься. Работает она очень просто. Производителю нужно, например, поднять цену на продукт, но вместо того, чтобы написать на ценнике условные 3 евро вместо 2,50, он оставляет те же 2,50,

остаться практически прежней, чтобы глаз вообще ни за что не зацепился. И психологически это действительно работает, потому что изменение цены мы замечаем гораздо быстрее, чем изменение веса. Мало ведь кто приходит в магазин с воспоминанием: так, в этой пачке год назад точно было 450 граммов, или все-таки 400. В итоге формально продукт не подорожал, но фактически еще как подорожал, потому что за те же деньги мы получили меньше. Причем есть еще и обратная обидная версия скимфляция. Это когда количество может остаться прежним, но производитель начинает экономить уже на качестве и составе продукта. Так что да, взрослая жизнь, оказывается, это не только когда начинаешь радоваться новые губки для посуды или сковородочки по акции. Ты еще и когда берешь в магазине любимую пачку и первым делом смотришь не на цену, а то, что там мелким шрифтом. Сколько тут, говорите точно, в граммах.

0: нельзя целовать на морозе, потому что у нее металл эклипс. Все это на топ-радио. Остаемся вместе, друзья.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 eiro. Rimi.
2: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
3: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

стать блогером-миллионником с одного лишь слова. Рассказываю. Джон Тернос 25 лет работал инженером в компании Apple, а теперь, став новым руководителем компании, решил впервые выйти в соцсети. И начал он максимально осторожно. Он просто написал «Hello». И все. Один пост и больше 80 миллионов просмотров и около 900 тысяч подписчиков. Причем его «Hello» пока так и остается его единственной публикацией. То ли у человека просто дел не в проворот на новой должности, то ли он сидит и уже несколько дней не понимает, а что же писать после этого «Hello», потому что первый шаг был, ну, такой успешный, что теперь попробуй, соответствуй. В общем, рецепт блогера-миллионника записываем. 25 лет работаешь в Apple, возглавляешь компанию и пишешь «Hello». И готово!

0: Temptation от Мадонны и Кайли Миног ждут нас впереди. Также Джиган или Нилетто. Да, Нилетто, у нас уже Нилетто. Не умею грустить. А это прозвучит сразу после рекламы. Друзья, остаемся вместе. One Call Away от Love Luxury у нас с вами впереди.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
0: Так, я угадаю эту мелодию с трех нот. Конечно же, это легендарный Сплин. Главный музыкальный философ своего поколения выступит уже 5 сентября в Риге на площадке Вондерсала. Хочешь выиграть 2 билета на концерт любимой группы? Тогда всю неделю слушай утреннее шоу Топ-Радио, звони в эфир, отвечай на вопросы и забирай свои билеты. Встречаемся на концерте группы «Сплин» уже 5 сентября. Если что, билеты на fridayticket.com.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 3 сентября, в Латвии облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны прошли или еще пройдут дожди. В Латгале ожидаются грозы. В Курземе без осадков. Воздух на всей территории Латвии прогрелся до плюс 18, плюс 21 градуса тепла. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Time favorites.

стремительное течение времени. Во-первых, мы с вами сейчас уже ближе к 2050 году, чем к 2000-му. Это раз. Во-вторых, некоторые дети, которые родились в 2020 году, в этом сентябре уже пошли в первый класс. Да-да, те самые дети пандемийного 2020 года уже сидят за партами. И еще одна цифра уже глобальная. На данный момент впервые в мировой истории людей старше 65 лет сейчас больше, чем детей младше 5 лет. И причина простая. Люди живут дольше, а детей во многих странах рождается все меньше. Это тоже факт. И тенденция продолжится, и к 2060 году количество людей, которые старше 65 лет, по прогнозам, вырастет примерно с 850 миллионов до 2 миллиардов. В общем, человечество взрослеет. Причем, судя по статистике, буквально и довольно стремительно. А еще мы все так же думаем с вами, что 2000-й был где-то там, ну, лет 10 назад. Вот такие вот отрезвляющие данные нам на подумать. Ну, а пока что я, Лена Исаева, откланиваюсь. Говорю вам спасибо за сегодня. Желаю приятного вечера. И

Jackson. И думаю, почему же happiness is so sad? Ну, там есть варианты. Есть варианты, что уже вечер перед пятницей, а именно четверг. Всем добрый вечер. Это вечерний драйв. С вами я, Артем.

0: 99 centus. Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Осторожно, горит!
5: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

begin, to begin what? Begin, began, begun, да, повторяем, вспоминаем школу, неправильные глаголы. Почему сразу их нельзя было сделать правильными? И не надо было бы тогда учить три формы. Да, как-то уже сентябрь, самый школьный месяц, пора уже, мне кажется, начать какие-то вечером обсуждать школьные моменты, но сегодня день непростой, сегодня в календарях. Что мы увидели, да? День рождения бюстгальтера, да, 112 уже лет. Вот такой вот праздник интересный. Праздник бальзаковского возраста, да, тут много вообще чего и интересного есть. День кормления голубей, день винограда, но самое интересное, Шуфутинов день, прощания сегодня. И мне уже слушатели, если честно, написали, да, про, а как это, про 3 сентября, ни разу никто не отыграл, по-моему, сегодня. И как-то уже этот шутка, мем, прикол, традиция, она как-то затянулась и уже как-то как будто бы не актуальна, хотя лет 5 подряд там прямо не пропускал никто, но мне кажется, что она уже затянулась. Но сегодня, по просьбе слушателей, мы обязательно послушаем эту легендарную песню. Возможно, какой-то интересный микс, мэшап Шуфутинского про 3 сентября. А спросить я сегодня хочу про как раз-таки тему про шутки, которые затянулись, да, или какой-то мем, или какой-то прикол слишком долго затянулся. Одно и то же шутили, и уже как бы не смешно. Если есть еще что-то на уме у вас, или вспоминается что-то, может быть, в школьные времена, да, как-то такое бывает. Вот шутишь, шутят, и уже, ну, один раз смешно, два хорошо, три уже не смешно. А когда несколько лет подряд что-то пытаются, тогда уже, ну, все, хватит.

Пятница, выйдем, я Демьян, Севиль, Артик и Асти. Это бриллиант, 3 сентября, я календарь переверну, а кто-то освободился от брекетов, я брекет. Передайте привет Патриции, поздравьте ее с полным освобождением от железяк во рту.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов. Металлолом в Толмец,
1: давай! Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa gāju 2,69 kilograms. Jā, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде этим вечером. Переменная облачность с прояснением. С прояснениями. Позднее приходят осадки с запада на восток. Они пройдут, но это ближе к ночи. Слабый ветер западного направления. Температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 15 до 18 градусов. В Ладгале 15-19. В Земгале, Витима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 17 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава-Замглагатва от Гауэс до Бривибас, также Лачбиша от Бениаминас до Сатеклас, Муксалас по направлению к Каменному мосту, Слокас от Канцема до Хамане и Буллю от Зегужу до Даугавгривас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250-37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокал на 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

у нас с другом очень рядом дни рождения находится. И где-то лет 5 подряд мы дарили друг другу деньги одну и ту же сумму. Потом потихоньку начали ее увеличивать. Ну а поскольку у меня день рождения у первого, никто мне не давал гарантии, что в ответ он мне подарит ту же самую сумму. Но история реально продолжалась больше 5 лет. Чем закончилась? Сейчас вы дарите какие-то подарки? WhatsApp 25037. Шутку, прикол или традицию, которая, ну, затянулась слишком долго.

на пати собрался уже сегодня, в четверг. Не забудем важное дело. Сегодня последний вечер, когда можно проголосовать за ваши любимые хиты на topradio.lv в разделе ТОП-20. Ну а пока что Филатов и Карлос Парти.

0: выдержишь, Ватинский. Немного терпения. Сейчас немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Ростка. Сотана не можешь до Золы. Тут на Елгавском шоссе от Силтума до Озолтема. Густава Земглагату от Ерицу до Бривибас. Также Брунинеку от Бривибас до Волдемар на Лепес. Перед Улманя Гатва и Даугав Гривас от Ранца Дамбис до Дурбас. Пробка. Телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Я вообще хотел в конце часа Шуфутинского зарядить, да, по многочисленным просьбам, но подумал про людей, которые любят уходить с праздника немного пораньше. Ну, какие-то обстоятельства, да, на мероприятиях иногда подходят, говорят, а торт, может, немного пораньше, чтобы мы успели. Так я тоже подумал, может, кто-то чуть раньше отключится, поэтому поехали.

Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры.
1: Ну все, моя совесть чиста, спокойно. Всем тем, кто хотел послушать, всегда пожалуйста.
0: Я совсем один.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

home with me, Sikatoi in Antonia, Тимош, Эва, Bad Girls. Какие-то приколы, какие-то традиции, какие-то шутки, которые затянулись. В студенческие годы у нас с сестрой была такая шутка, мы друг другу в сумку что-то подкидывали в институт или уже на работу, чего там только не было. Пачка макарон, левый кроссовок дошло до того, что я ей в спортивную сумку положил кирпич вместо бутылки воды, а она это обнаружила только на работе. На тот момент она работала в банке. Все коллеги смеялись. Если у вас есть какие-то интересные

Вернемся к бассейну, точнее, к музыкальным композициям сразу после рекламы. Белла Хадид, Come to Madrid.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно пасмурная погода, без осадков не обойдется, но будут и прояснения. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 16 до 19 градусов местами. В Латгале 17-20, в Земгале, Видземе, а также в центральной части страны от 17 до 20 градусов местами.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс. Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.